0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Новости. Новости. На русском.
2: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. В России вступили в силу обновленные правила получения пенсии, которые заменяют нормы, действующие с 2021 года. Главная цель изменений – сделать процедуру назначения выплат максимально удобной для граждан за счет цифровизации. Они распространяются на страховые, накопительные государственные пенсии, а также на фиксированную выплату к страховой части. Теперь соцфонд будет самостоятельно запрашивать информацию о стаже и заработке гражданина через единую цифровую платформу. В Ростовской области ввели режим чрезвычайной пожароопасности, об этом сообщили в региональном ГУМЧС. Предупреждение действует до конца суток и завтра. В регионе пожароопасность 5 класса ожидается местами в южных – Кагальницкий, Зерноградский, Горлыцкий районах и Приазовье. Жителям рекомендуют воздержаться от разведения костров. Яндекс.Сервис предупреждает жителей Ростовской области о высокой активности аллергенов. Особенно высока концентрация пыльцы сорняков и злаков, умеренно пыльцы полыни. При этом уровень пыльцы липы остается низким. Белки, содержащиеся в пыльце, способны спровоцировать иммунную реакцию у людей с предрасположенностью к аллергии. В такие дни у аллергиков нередко появляются зуд, заложенность носа и кожный зуд. В Ростове ясно, плюс 30. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
3: Спонсор программы ООО «Автопарк».
4: JQ J6. Автомобиль для тех, чьи дороги ведут за пределы асфальта. Изысканный дизайн. Камера 540 градусов. 19 ассистентов безопасности. Особый уровень климат-контроля для питомцев. И внедорожная проходимость. Свобода без компромиссов. Выгодные условия на приобретение JQ J6 только в Sokol Motors. JQ J6. Ваш путь начинается здесь. Аксайский проспект, 13.
1: Новости. Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
5: Иван Соловьев.
1: На русском радио Иван Соловьев.
6: Ну все, началось. Точнее, начались. Начались дожди. Обещают нам в Москве, ну, практически такую осеннюю погоду в течение недели. Мокро, сыро, грязно, неприятно. Да, уже смотрю за окно нашей большой студии русского радио. Там уже примерно то же самое. Вот то же, что я сейчас вам озвучил. Рано, ребятки, крепитесь. Хотелось бы сказать, скоро лето, но нет. Лето в самом разгаре. Хочется воскликнуть. Лето, вспомни, что ты лето, жаркое, горячее, и возвращайся. Ну а пока жарко и горячо, конечно же, в нашем эфире. Филипп Киркоров, группа «Серебро» и «Градусы» прямо сейчас. Меня зовут Иван Соловьев. Доброго дня.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 30 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно. Южный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 32 градуса.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Дорогая теща, телеграмму о вашем приезде получили. В остальном у нас все хорошо.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону 333-21-66.
0: Русское радио. Радио большой страны. Хотели любимых песен? Так слушайте. Только лучше.
5: Останься со мной.
0: Только любимое.
6: Каждому по факту рядом нужен человек.
0: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском.
7: Однажды ты

вы еще разве не слышали эту новость? Ну, давайте в который раз повторю. Дарим 3 поездки на двоих в Нижний Новгород. Провести спортивные выходные с русскими перцами. Все, что нужно сделать, ребята, ну, чтобы побороться за одну из поездок, нужно снять ваше спортивное достижение на видео до 24 июля включительно и загрузить на сайт rusradio.ru или разместить на своей странице в соцсетях ВКонтакте или Одноклассники и обязательно указать хэштег «Русская на спорте» в одно слово. Вот, пожалуйста, подарим 3 поездки на двоих. Ну и, конечно же, подробности. Подробности смотрите на нашем сайте rusradio.ru. Желаю вам спортивных успехов, спортивных достижений. Не забывайте все это на видео снимать.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: Ирочка написала, у нее, она говорит, не могу жить без бойлера для нагрева воды.
4: Да.
3: Ира, ну это актуалочка
4: это
3: подъехала.
4: Да.
3: Потому
4: это
3: что
4: да.
3: Сейчас у нас отключение воды повсюду.
4: В наш век нейросетей-то, конечно.
3: Mm-hmm. А, кстати, Полин, тебя включили воду?
5: Уже, конечно.
3: Все.
5: А что, не похоже?
4: Что, не слышишь?
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
6: Мам, а почему трава зеленая?
7: Откуда берется гром?
6: Ну?
7: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля. Присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт rusradio.ru. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
2: Привет!
3: Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
4: Подробности на rusradio.ru. 12+.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru.
4: 12+.
5: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. Psychologist.ru. Найти себя и жить лучше.
4: 18+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
7: Я вообще хорошо готовлю, только невкусно. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Я вас поздравляю. Сезон лисичек в самом разгаре. Мне вчера подарили целую корзину. И поэтому пирог с лисичками и картошкой. Круглый, горячий, румяный. А вкусный ты какой. Начнем с теста. В теплое молоко всыпаем сухие дрожжи, сахар, растворяем и убираем в теплое место на 15 минут. За это время образуется пенная шапочка. Ну, то есть дрожжи начнут работать. Далее, вот эту молочную смесь выливаем в муку, добавляем растопленное сливочное масло и замешиваем тесто, упругое и не липкое. Убираем наше тесто на расстойку, ну, где-то на 1 час, также в теплое место. Тесто увеличится в 3 раза, друзья. Знаете, где взять теплое место на кухне? Духовку включите на 20 градусов и туда. Теперь начинка. Обжариваем лисички на растительном и сливочном масле с репчатым лучком. Ну, там со специями любимыми. Добавляем к обжаренным лисичкам толченый отварной картофель. Перемешиваем, начинка готова. И вот тут, друзья, главное удержаться, чтобы вот так вот просто не съесть начинку. У меня получилось. Тем временем тесто подошло, обминаем и собираем пирог. Ну, как вы это умеете. Отправляем в разогретую духовку 180 градусов на 40 минут. А вот потом готовый пирог смажьте обязательно кубиком сливочного масла и дайте ему отдохнуть под плотным полотенцем минут 15. И уже после подавайте к столу. Это что-то невероятное. Красиво, аппетитно. Ну, сами в этом убедитесь. Видеорецепт и точные пропорции всех ингредиентов в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. В Макс в поиске набирайте Иван Соловьев. Не забудьте подписаться. Я вам очень рад. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
4: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
5: Наслаждайтесь с летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Русское радио приглашает.
3: Мороженое, чипсы.
4: Таких дедушек не бывает.
5: Отец твоего отца.
2: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
4: Нам надо их помирить.
2: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
6: 6+.
7: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
8: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
9: Если хочешь танцевать,

Да, стойте, стойте, вы правильную волну нашли, это русское радио, никуда не переключаем, остаемся вместе с нами, потому что стол заказов впереди, наш с вами любимый стол заказов. Начнем в 17.00, сразу после выпуска новостей, 8-916-003-105.7, это номер для ваших сообщений, пишите в мессенджере Макс в личное, или там же в Макс заходите в наш канал «Русское радио», опубликуем сейчас пост о том, что стол заказов начинает свою работу. Так вот, в комментариях я жду ваши приветы, поздравления и пожелания. Иван Соловьев, это я. Стол заказов в 17.00. Милости прошу, там уже и услышимся.

0: Слава, признание, всенародная любовь. Они достаются лучшим из лучших. Каждую пятницу в 5 вечера слушайте итоги народного голосования. 20 лучших песен недели в хит-параде «Золотой граммофон» на Русском радио. Ведущая Алена Бородина. Подробности на русрадио.ру. Реклама на русском.
1: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните. 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Кошелек, как луковица. Открыл и заплакал.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Русское радио. Радио большой страны.

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Госдума в первом чтении приняла закон о поддержке развития искусственного интеллекта. Его разрабатывала Минцифры. На заседании Думы документ представил заместитель министра цифрового развития Иван Лебедев. Он подчеркнул, что законопроект рамочный, он не про запреты, а про поддержку и развитие технологий. Главное — дать четкие определения, что такое искусственный интеллект, технологии и сервисы. Ключевая идея — цифровой суверенитет. Водителям, которые целый год обходятся без штрафов, могут дать новую льготу. В Минтранс направили предложение разрешить таким автомобилистам бесплатно пользоваться платными трассами, федеральными и региональными. Инициатива касается физических лиц, которых в течение года не привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. В Госдуме сообщили, что в стране таких водителей около 7%. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о расширении программы финансовой поддержки патентования разработок в России. Речь идет о новых изобретениях, промышленных образцах и полезных моделях. Сама программа действует с 2022 года. За время ее существования было одобрено больше 1000 заявок от инновационных компаний. Общая сумма поддержки составила почти 319 миллионов рублей. Расширение программы позволит увеличить грант на патентование изобретения до 150 тысяч рублей. Прием заявок осуществляется на платформе Московского инновационного кластера. За последний год 30% работающих россиян ни разу не оформляли больничные, даже во время болезни. Это показало исследование. Чаще всего сотрудники продолжают работать, чтобы не потерять часть зарплаты и не прерывать рабочие процессы. Большинство тех, кто все же берет больничные, возвращается к работе менее чем через неделю. 40% россиян оформляли больничные только раз за год. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Стол заказов» с Иваном Соловьевым.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Ой, ребятки, не теряйте и не тратьте время впустую. И помните, что стол заказов длится всего один час в эфире. Это так мало, потому что приветов так много, и надо все успеть. 8-916-00-305-7, номер для ваших сообщений. Пишите в личный, в мессенджере Макс. Там же находите наш канал «Русское радио». Подписывайтесь, пост опубликовали о том, что стол заказов работает вовсю. В комментариях жду ваши приветы, поздравления и пожелания. Поехали! Олеся передает привет всем слушателям. Ведущие «Русского радио» самые позитивные, сообщает Олеся. Вы молодцы, вы нас очень хорошо поддерживаете. Вы наша поддержка и опора. Да, Олеся, мы такие. От Розы большой привет всем, кто настроен на волну «Русского радио». Привет Наташе Тихомировой, Семену, Томе Скачковой большой привет и Андрюшке. Мы едем большой дружной компанией из парка Львов. Ваша Маша. Иван, привет. Поздравляю всех с наступлением... Нет, не с наступлением, а с окончанием рабочего дня. Пусть все дела завершатся легко, а вечер пройдет в приятной атмосфере. Привет родному и любимому Золотухинскому району, моим родным и близким от Олечки Боевой. Вот так, ребята, и проведем с вами ближайший час на русском.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 30 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, южный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 32 градуса.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Внимание! Институт водного транспорта имени Седова, филиал Государственного морского университета имени адмирала Ушакова, приглашает выпускников 9 и 11 классов получить среднее профессиональное образование по востребованным специальностям транспортной отрасли, в том числе береговым специальностям, организация перевозок и управление на транспорте и операционная деятельность в логистике. Телефон приемной комиссии 8 863 333 28 34.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
0: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь, рядом.
0: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Высотаримстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
13: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Звонок будильника означает, что лучшая часть суток закончилось.
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
16: Ты знаешь, с первой улыбки, с первого взгляда, с первых слов. Соединила, не отпустила нас.
0: Русское радио.
16: Потому что без тебя остановится земля.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Огромный привет любимому мужу Валерке, передает Олеся и предлагает. А пошли купаться. А где это у вас такая хорошая погода? Привет любимому мужу Сергею. Привет сестре Ольге из Омска, передает Людмила. Отдыхаем на даче, жара у нас, классная погода. Привет девчонкам из компании ИСС, Даша, Саша и Катя. Еще часик и домой, сообщает Ольга. Пожалуйста, передайте привет. Не все мои девочки услышали его вчера. Привет всей бригаде столовой номер 20. Инне, Децель, Инне, Сание, Ирине, Райхане, Рамиле, Вероничке большой привет, Вике, Наташе и Лене. Девочки, еще немного и домой. Ваша маленькая звездочка. Так написано. Наверное, звездочка хотела написать. Звездочка по имени Нафиса Гафурова. Едем дальше. Привет из Тюмени от Олеси, всем слушателям Русского радио. Привет мужу Артуру. Не обижайся на меня, супругу Оля просит из Донецка. Привет жене Екатерине, сыну Арсению. Скоро приедем. От Руслана сообщение. И отдыхаем в Анапе, пишет Юля. Морюшка теплая, жара. Всей моей семье, супругу Олегу, детям и маме большой-большой привет. А также всему гостевому дому Арнаир тоже огромный привет.
2: На русском радио «Стол заказов».

0: по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru. Антоновка по-русски. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев. А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
1: Не кислые шутки!
0: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
7: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
8: Подробности на русрадио.ру. 12+.
9: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
10: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
11: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
12: О, пани, о, пани.
11: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
13: Хочется и тортик съесть, и на диету сесть. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 4.

0: Огромный привет милому Игорю. Из-за Слободского передает Ольга. Трудимся на даче, погодка отличная. Поздравляю с наступающим днем семьи, любви и верности. Да, завтра этот классный праздник. Привет Русской радио, передаю привет сыну Александру. Папа Федя передал привет. Привет любимому мужу Андрею. Собираем черную смородину. Урожай в этом году, но очень богатый, сообщает Евгения. Ну, давайте... Ведерко черной смородины, 3 Хорошевская, 12, город Москва. С удовольствием примем витамины в подарок. Привет, Русское радио, привет мужу. Выехали из Омска в Павлодар в ночь. Мы в тебя верим, все будет хорошо. Дорогой любимый Русское радио, передаю привет бабушке и поздравляю ее с юбилеем. Ксения поздравляет. Эх, не написала, как бабушку зовут. Ну ладно. Всем привет от Дарины Михайленко. И, дорогой Русское радио, передаю привет любимому мужу Сашеньке. Всем желаю отличного солнечного лета от Анастасии. А я всем слушателям Русского радио желаю удачи, потому что время подарка на Русском радио. Через несколько минут я буду готов подарить 2 приглашения на стадионный концерт группы «Руки вверх» в Москве и личную встречу с Сергеем Жуковым. Но подарю я тому, кто первым дозвонится по номеру телефона 8495-995-105,7. Если 26 июля вы будете в Москве и хотите этот суперприз, вот прямо сейчас звоните.
1: Стол заказов Русского радио.

0: Время подарков на русском радио.
1: Ну как зачем? Затем, чтобы осчастливить кого-либо из слушателей русского радио. Кто же дозвонился первым? Ну я тоже знаю. Дозвонилась Светлана. Светлана, добрый вечер.
2: Добрый-добрый вечер.
1: Это русское радио, это Иван Соловьев, это эфир на всю страну. Кому будут приветы, кого поздравите, может быть, с чем-то?
2: Ой, я хочу, конечно, передать всем слушателям русского радио. Привет, раз я дозвонилась. У русского радио очень большой охват радиовещания. Привет, да. Да, самый большой. И поздравить вот раз завтра День любви, семьи и верности мужа своего. Мы вот уже 25 лет вместе. Вот, сказать, да, что я его очень люблю, да. Ну и также всем влюбленным тоже много, я думаю.
1: А как супруга, как зовут супруга-то?
2: Юрий.
1: Ну, с подарком придете к Юрию, между прочим, знаете почему? Ну, вы уже догадались, конечно же, потому что русское радио дарит вам два пригласительных билета на концерт группы «Руки вверх».
2: Ой, ура!
1: Светлана, готовьтесь вместе с Юрием подпевать любимым песням на огромном стадионе.
2: Да, мы обожаем, да, «Руки вот. Вверх». 30 лет, между прочим, обожаем.
1: Вот, 26 июля все это состоится. И еще эксклюзив. Настраивайтесь на самое главное, на личную встречу с Сергеем Жуковым. Вот что вы у него спросите, когда... Вот, представьте, вот перед вами Сергей Жуков, вот что вы у него спросите? Какая у вас будет? Какой вопрос? Какая реакция? Я не знаю. Давайте порепетируем.
2: Ой, ну я, наверное, у него спрошу, какие у него творческие планы на будущее.
1: Устроить в следующем году еще один стадионный концерт.
2: Да, еще, тогда мы следующий концерт.
1: Отлично, ну все, Светлана, я еще раз вас поздравляю, ну а всем слушателям русского радио просто желаю удачи и хорошего настроения.
0: Время подарков на русском радио.

0: Вот привет мужу Мише, сыну Матвею. Путешествуем по России. Но проблемы с топливом нас не расстраивают, мы не унываем. Удачи, все будет хорошо. Привет, Русское радио. Передаю привет жене Юлечке Еремеевой. Хорошего ей вечера и хороших, отличных даже выходных. Я очень сильно ее люблю. Обожаю, когда выходные среди недели. Все работают, а ты... потолок плюешь. Ну ладно. Привет, Русское радио. Привет всем ведущим. Слушателям большой привет. Всем хорошего настроения от Марии из Тольятти. Русское радио. Приветствую. Передаю привет своей семье. Сальничата. Я вас люблю. С наступающим праздником. С Днем Семьи, Любви и Верности. Привет из ХМАО. Ханты-Мансийский автономный округ. Привет дочке Тане. Поздравляю ее с окончанием школы. Желаю хорошего отдыха и, конечно же, поступить туда, куда запланировала. Хорошего настроения, солнца, счастья и добра от мамы Юли.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
3: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на kaiser.ru, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
2: Сначала ты весь такой молодой и сильный. А потом предсказываешь погоду коленкой. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: вот такое вот озорное летнее настроение у Марфы. Новинка «Забери меня». Так, ребятки, финальная порция ваших сообщений из Нижнего Новгорода. Женя Морозов передает привет друзьям Диме, Лене, Наташе, Мише, Яне и самой любимой девушке Ирине. Большой привет. Любимому сыну Матвею привет от мамы и папы. Мы тебя очень любим и гордимся тобой. Огромный привет от папы Филиппа, дочке Тасе. Просто привет и хорошего настроения. И еще одно сообщение успеваю прочитать. Привет, дорогое любимое Русское радио. Привет жителям города Калязин, Тверская область. Поздравляем с открытием музея «Ретро-гараж». Все, ребятки, все. Спасибо вам за ваши классные сообщения. Стол заказов следующий выйдет в эфир в 22:00, а этот я закрываю.
1: На Русском радио «Стол заказов».
0: Ай-яй-яй-яй-яй.
2: Ой-ой-ой-ой-ой. Ух ты!
0: Это Саша Пряников появился в студии. Да. А значит, вечер на русском через несколько минут. Давай!
2: Давай, так, жги. Все восторженные междометия уже закончились. Пора переходить к русскому слову. Вот погода еще навевает. Друзья мои, а вы заметили, какими серьезными мы все стали?
0: Конечно.
2: Какие у нас у всех важные лица?
0: Конечно.
2: Работа, эти заботы, да. Налоги стараются.
0: Долги, ипотека.
2: Вот, давай, братан, все в кучу.
0: Автокредит.
2: И вдруг мы приходим домой со своим важным лицом, снимаем костюмы, случайно открываем какую-нибудь тумбочку, случайно. И вдруг замираем над каким-нибудь старым фантиком или сломанным ключом от квартиры, в которой мы уже 25 лет не живем.
0: Камушек с побережья Черного моря, привезенный 30-50 лет назад. Ой, 30-50, нет такого числа. 30 лет назад.
2: Сейчас. Нет, но у меня детские рисунки. Это сомнению не подвергается. И причем в этом случае не надо нас, друзья мои, делить на мужчин и женщин. Абсолютно. Потому что мы все одинаково сентиментальны. Мужчины просто лучше эту сентиментальность скрывают. В общем, друзья мои, все мы возим где-нибудь в бардачке ржавую гайку от первого велосипеда. Женщины, билет какой-нибудь в кино. Вот о чем мы сегодня поговорим.
0: Итак,
2: тема сегодня звучит так. Сентиментальные, те самые сентиментальные вещи, которые мы храним годами.
0: Ой, до сих пор, да. Прекрасная тема, прекрасная.
2: И я хочу, чтобы, рассказывая свою историю или описывая ее в наших соцсетях, по вам тоже побежали мурашки вот эти вот.
0: Да, и давайте, вот как вы любите, прям подробно. Что, где, с кем, когда, вот что это такое было. Прям вот ждем вашей истории. 8-916-00-305-7, это можно написать в личные сообщения в мессенджере Макс. И там же заходите в наш канал «Русское радио». Мы сейчас опубликуем пост, там будет обозначена тема, в комментариях ждем вашей истории.
2: Ну и смело набирайте самый популярный номер телефона в Российской Федерации, плюс 7-495-995-105-7, чтобы лично своим собственным речевым аппаратом всю эту историю озвучить.
0: Вечер на русском в 18:00. Встречаемся здесь.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
2: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
3: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис». Попробуй.

0: Детские снеки. Свое всегда вкуснее.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской под Таганрогом» всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
3: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. 2 современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
4: Застройщик ООО «СЗ Югстрой-Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
11: Партнер проекта – загородный комплекс «Full House».
12: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс «Full House» – это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор «Ленина Ван», Садовая, 43.
11: 16+.
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
14: Чистая квартира и вкусный ужин. Два признака неисправного компьютера.
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
16: Русское радио. Что слушает страна? Любимое на русском.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Начну со срочных сообщений, которые в эти минуты приходят на ленты информационных агентств. Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России. Как сообщил министр спорта Михаил Дегтярев, исполком МОК также отменил все проверки на нейтральность российских спортсменов.

0: еще снят запрет на проведение международных соревнований в России. Решение относительно демонстрации российского флага, гимна или любых символов страны на Олимпиадах будет принято позднее. Власти не рассматривают введение отдельной платы за иностранный интернет-трафик в тарифах сотовых операторов. Об этом сообщил замглавы Минцифры Иван Лебедев. В марте глава Минцифры Максуд Шадаев заявлял, что власти России намерены снижать объемы использования VPN. В качестве одной из мер в ведомстве обсуждали введение платы за использование более 15 гигабайт международного трафика в месяц на мобильных сетях. СМИ тогда отмечали, что такую меру не будут принимать как минимум до сентябрьских выборов в Госдуму, и сейчас для этого нет технических возможностей. Миноборнауки разрабатывает программу исторического минимума для студентов неисторических специальностей. Как пишет РИА Новости, в нее войдут ключевые события, процессы и личности, повлиявшие на развитие России с древности до наших дней. Проект готовят совместно с Российским историческим обществом. Предполагается, что этот минимум может стать основой для итогового экзамена по истории. Россияне в ходе опроса назвали любимые летние блюда. Большинству нравятся свежие фрукты и ягоды, так как в другое время года они бывают безвкусными. Также в топ попали окрошка и шашлыки. За фрукты выступил 61% респондентов, окрошка заняла второе место, за нее голос отдали 48% россиян. В топ-5 также вошли мороженое и летние салаты с овощами. Вернусь буквально через час. Далее в эфире «Вечер на русском». Встречайте Ивана Соловьева и Александра Пряникова.
1: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Дамы и господа, разрешите представить. Сегодня 2 часа с вами проведут Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Ну, представились, пора и за работу. За работу, друзья мои. Вот обратите внимание. И ты, дружище, тоже, кстати.
4: Обратите.
3: Обрати.
4: Обратите внимание.
3: Обрати. А что?
4: Обратил.
3: Вот. И что ты увидишь? Ну, что у тебя вот дома хранится? Дорогая техника, я уверен.
4: Тонны. Я тебя умоляю.
3: Тонны
4: посуды.
3: Посуды вот этой
4: кухонной.
3: Тонны
4: кулинарных книг.
3: Вот, вот, вот. Одежда модная, друзья мои. У нас модник просто рядом с ним.
4: Ты, конечно. Что ты такое говоришь?
3: Ну да, да, правда. Верим на слово. Верим на слово. Но вот если тебе придется переезжать в другой город, срочно, неважно, просто вот ты поедешь, что ты возьмешь с собой в первую очередь? Это понятно, но что ты возьмешь? Телевизор, дорогие часы?
4: Конечно,
3: возьмешь. В первую очередь ты, во вторую, ты схватишь коробку из-под обуви, где лежат старые фото, копеечный значок и какая-нибудь записка из школы.
4: Да, совершенно. Дневник у меня хранится, школьный дневник.
3: Серьезно?
4: Пятый Б-класс.
3: Принеси. Я уверен, ты был отличник. Занудый отличник.
4: Не, занудый я не был. У меня там очень много, кстати, замечаний красной ручкой было написано.
3: Ну что, давай. Ну, про Иваново дневники, про Иваново детство мы поговорим как-нибудь в отдельной программе.
4: Да, давай напомним просто слушателям тему, которую мы подвели уже в прошлом часе. Мы сегодня будем обсуждать сентиментальные штучки, которые мы храним до сих пор, которые рука не поднимается выбросить. Когда мы их видим, достаем, мы просто умиляемся, может, даже слеза скупая по щеке течет. Вот у меня есть такой дневник, а еще у меня есть такая фотография, сделанная на Polaroid. Она была сделана в 95-м году. Единственная, где я стою в фартуке, а в руках, собственно, ручно испеченный торт. Вот мне эта фотография нафиг не нужна, но я ее не выбрасываю.
3: А это был первый торт в твоей жизни?
4: Я думаю, что да, скорее всего, да.
3: Ну,
4: вот я ее
3: же
4: храню, эту фотографию. Она просто постоянно, когда перекладываю с места на место, думаю, ну вот зачем она мне, да?
3: Наши Polaroid'ы.
4: Да. Я даже ее, знаешь, сфотографировал на телефон. Вроде как бы уже вот скрин уже есть, да? А все равно ее берегу.
3: Кто-то, я думаю, что он под эту винтажную песню все время в углу рыдает.
4: Да, уважаю.
3: Вот. У нас уже есть даже, кстати, первое сообщение. Не только Иван у нас хранит вот эти вот мелочи. Анна Машталенко, наш постоянный радиокорреспондент, пишет: «Я храню годами бабушкину брошь в память о моей любимой бабуле». Вот, кстати, о старинных брошах. Они же всегда все были очень такие здоровые.
4: Массивные, здоровые, да. Камни там вот это вот.
3: Мне кажется, любая, при всем уважении ко всем бабушкам мира, все-таки если это бабушка бабушкину брошь надеть, она способна превратить любое, даже самое современное платье, не знаю, в наряд солистки хора народной песни. Что бабушкина брошь.
4: Ребята, рассказывайте свои истории. 8-916-003-105-7. Заходите в наш канал в мессенджере Макса, а там уже опубликован пост с темой. В комментариях делитесь историями. Нам все интересно, мы все будем читать.
3: Ну и телефон же есть, +7 495 995 105 7. Пропойте оду своим сентиментальным вещам в эфире самой крупной радиосети в мире.
1: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 30 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно. Южный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 32 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзья.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу, выходить во двор без машин и начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭФЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
0: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
7: Партнер проекта – загородный комплекс «Фулл Хаус».
8: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс «Фулл Хаус» – это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор «Ленина Ван», Садовая, 43.
9: 16+.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
11: Высота «Ремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота Ремстрой».
12: Оформили кредит за последние 3 года? Не знаете, можно ли отказаться от страховки или дополнительных услуг? Получите консультацию по вашей ситуации. Телефон 8 908 513 22 33. ИП Сватанюк Виктор Анатольевич. ОГРНП 323-619-600-089-848.
13: Еще 2 блинчика и все, все, расходимся, сказали мне швы на брюках.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Что слушает страна?
15: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
16: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
17: Ой, ребята, читаем ваши истории, и прям действительно так радостно за вас. Вы такие сентиментальные.
18: Да, конечно. А вот
17: такие прям мух.
18: Муси-пуси.
17: Муси-пуси, ага.
18: Слушай, а вот действительно, даешь вроде бы, ну такая тема непростая, скажем
17: непростая.
18: Так.
17: Непростая.
18: А она ведь как рентгеном, да, просвечивает наших, да, слушателей с лучшей стороны. У нас такой комплементарный рентген, такой позитивный, друзья.
17: Спросили мы вас сегодня, какие безделушки и мелочи вы храните много-много-много-много лет, и рука не поднимается выбросить, и связанная история с этим. Вот, Олеся. Я по жизни очень люблю биологию. В школе на уроках биологии мы собирали разные красивые листочки от разных деревьев, кустов, и сушили их в книжках. А после, когда листочки высохли, я их переклеила в тетрадь и подписала, какому дереву принадлежит листочек. И уже закончила школу, колледж, университет. Но До сих пор, когда становится мне грустно, я беру эту тетрадь с гербарием, перелистываю, вспоминаю, как нам было весело, когда мы собирали все это в парке, и так становится тепло, легко и хорошо, как будто бы и нет никаких проблем и эмоционального выгорания. Эта тетрадь – лучший антистресс.
18: Это только раз через 3 минуты в себя... А ты сидишь, и этот листок жуешь. Понимаешь? А вот еще, знаешь, как красота в глазах смотрящего. Да, вот да, на улице этих листьев вон валом лежит. Иди, любой, поднимай ностальгию.
17: Слушай. Нет. Я сейчас тоже, у меня тоже такая есть тетрадь.
18: Нужен особый лист.
17: У меня есть тетрадь с рецептами от руки, написанные бабушкой, потом мамой. Вот я эту иногда беру книгу, перелистываю. Не то, чтобы я хочу там что-то увидеть, посмотреть для себя полезно, а просто вот прикоснуться к этой истории. Тоже тепло так.
18: Бабушка — это мамина мама?
17: Мамина мама. Уже и бабушки нет, и мамы нет. Но вот, эта память, вот это вот, знаешь, вот, это же тоже такая эмоциональная история.
18: Эмоционально? Да вообще ты у нас парень эмоциональный, друзья. Да. Сейчас все слезами умоемся и дать ему волю. Так. Елена Нестеренко докладывает. Добрый вечер. Храню обертку от первого съеденного шоколадного батончика с кокосовой стружкой. Ну, извините.
17: Все поняли.
18: Ну, надо, как бы, понимаешь. Купленный в Харькове в 1992 году.
17: Ого.
18: Купил тогда еще жених, а теперь, внимание, панч, бывший муж. Вот, вот, мужики, вот нам-то кажется, что женщины иногда хранят вещи какие-то из любви к нам, чтобы подольше. А ведь они их могут хранить хотя бы только из-за того, что, чтобы напомнить себе, что когда-то этот гад все-таки потратил на меня деньги.
17: Ребята, мы ждем вашей истории. Ведь как весело.
10: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: «Жили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Жили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Круглосуточно.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: У подножия горы все умные. А потом уж как пойдет. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Нам пишут люди со всей страны. Мужчины, женщины, директора заводов, бывшие старосты университетов. И вне зависимости от социального статуса выясняется, что у каждого в сейфе где-нибудь в обложке паспорта припрятан свой какие-нибудь секретные предметики. Вот о них мы сегодня и поговорим. Хватит прятать свои сокровища. Расскажите о какой-то сентиментальной мелочи, которая прямо сейчас у вас хранится в каком-нибудь тайном месте.
2: Блог про детей открываем.
1: Ну куда ж без этого?
2: Екатерина Рыжкова, у нее бирочки из роддома всех четверых детей, а у, значит, Анжелики Лопатиной из Иваново, она хранит тест на беременность с двумя полосками дочки, вот ей на днях исполнилось уже 15 лет. А этот хранит вот эту штучку. Эту.
1: А, тест на беременность все-таки хранится.
2: Да, 15 лет хранится.
1: Ну, чтобы доказать, мало ли, а тут же вопросы возникли.
2: Тоже мне доказательство.
1: Вдруг это было непорочное зачатие. Марина пишет: «Здравствуйте, любимое радио. Я храню в книге засушенный цветок, который мне подарил мой первый парень на первом свидании. А прошло уже, страшно представить, 35 лет. Выбросить рука не поднимается. Еще храню, как и многие мамы, первый состриженный локон дочери». Вот про, значит, ну, про цветы понятно. А вот про запчасти детей.
2: Детей, да. Кто-то вот зубик же еще
1: зубики,
2: хранит, да.
1: Ногтики.
2: Ну ты что хранишь? Ты же рассказывал. Нет?
1: Ну нет, генетический материал своих детей я не храню, не храню, слава да. богу. Но эти самые вот все детские, ну слушай, жутковато все-таки, знаешь, там хотя бы свой зуб еще, свои волосы еще можно, чтобы посмотреть на то, как они выглядели когда-то, когда их было много. А вот чужие, даже детские.
2: Про детей тоже. У меня у друзей супер-пупер ремонт в квартире, но вот этот вот, как он, косяк дверной, где они зарубки, ну, когда ребенок растет, они его не меняют, не закрашивают, он так и остается.
1: Зарубки-то ладно, а еще карандаш. Дашиком отмечают. Потом хорошо мерить график роста детей, так сказать. Ну, как на хорошей ферме, когда ты выращиваешь, там, значит, сын растет быстрее, чем дочь. Так, прекрасно. Надо поправить график.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: А мне вчера подарили целую корзину лисичек.
2: Да что ж ты такого в жизни сделал хорошего, что тебе такие подарки
1: Я
2: дали?
1: Просто сам по себе человек хороший. Я обожаю эти грибы. Сколько всего можно приготовить из них? Огромное количество. Но нужно знать правильный к ним подход. Вот и у меня сегодня такой, знаешь, день лисичек был. На завтрак у меня был омлет с лисичками, а на обед пирог с лисичками и картофелем. Я хочу для начала всем слушателям рассказать и дать несколько полезных советов, как, в принципе, подготовить лисички к дальнейшей переработке. Первое, ребята, лисички, они сами по себе грибы чистые. Да. Переберите их руками, удалите видимые загрязнения и ополосните, именно ополосните под проточной водой и сразу же обсушите. Ни в коем случае не замачивайте лисички в воде, потому что они как губка, они моментально впитают жидкость и потом в процессе приготовления просто потеряют свой настоящий вкус. Второе. Ты что-то...
2: Подтверждаю.
1: Молодец. Второе, я в тебе не сомневался. Значит, второе. Ребята, на сильном огне разогрейте сковородку и отправьте на нее лисички. И держите до тех пор, пока не выпарится вся жидкость. У нее будет предостаточное количество. А вот после, как жидкость уйдет, и это третий совет, добавляем растительное и сливочное масло. Именно и растительное, и сливочное. Ну, там специи добавляем и жарим до золотистой румяной корочки. Вот и все. В принципе, основа для дальнейшего блюда готова. Дальше можно по желанию добавить сливки. Вот вам, пожалуйста, паста со сливочной с лисичками. Добавить сметанку. И вот вам, пожалуйста, к отварной картошечке.
2: Да, да, да.
1: Или я, пожалуйста, утром просто залил взбитым яйцом, получился омлет с лисичками.
2: Безусловно.
1: А к обеду сделал пирог вот с этими жареными лисичками и картошкой. В общем, оба эти рецепта, и омлет, и пирог, вас ждут в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. Просто в Максе в поиске наберите Иван Соловьев. Вот он я. Подпишитесь, я вам очень-очень рад. Будем готовить вместе. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском. Новая песня на русском.
3: Саня, не плачь, мир ведь не крутится.
4: Всем привет! Это группа BIS. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: Русское радио. Все будет хорошо. Реклама на русском. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автотрансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Берите все, что вы хотели, по ценам, о которых мечтали, на первой распродаже года в «Ашан». Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха до 31 июля. «Ашан». Все выгодное тут.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
6: «Лента» – поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! В ленту!
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
11: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
12: Сколько народу решило бы проблему лишнего веса, если бы у компьютера были педали? Рекламная служба Русского радио. 579-77.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Сегодня обсуждаем те самые копеечные мелочи, которые ничего не стоят на рынке, но за которые мы держимся мертвой хваткой.
2: Стоит много для наших сердец.
1: Сентиментальные вещи, которые мы храним годами и не выбрасываем до сих пор. Прошу, коллега.
2: Полина пишет: ребята, привет. Вот сейчас держитесь за стулья. А я храню косу. 71 сантиметр длиной. Отрезали мне ее в 14 лет под корень. Сейчас мне 50. Парик мне на старость обеспечен. Ни цвет, ни качество волос не изменилось за эти 35 лет. Полина, город Ставрополь. А у меня вот тоже вопрос, кстати, был. А вот отрезанные волосы, они же как бы не меняются, да, не стареют?
1: Да я не знаю. У меня никогда, мне кажется, за всю жизнь 71. У меня за всю жизнь вот на 71 сантиметр они выросли. Лет 5 назад расти уже отказываются. Слушайте, ну я не знаю, а как их использовать в качестве парика? В смысле, настричь помельче и так на клей присадить, что ли? Или есть технология какая-то?
2: Конечно же, есть технология. Ведь даже раньше тоже вот отращивали волосы и продавали за большие деньги на парике. Я не продавал, я не знаю, я слышал.
1: Во-первых, видно невооруженным глазом, дружище, что ты и не смог бы этого сделать при большом желании. Слушай, а вот, ну, все мужикам кажется, что это наши жены, что-то сентиментальное, хранят себя в шкатулках, познакомился с девушкой, там раз, она, милая, там возьми, ты открываешь, а там коса. И такой,
2: и
1: ты понимаешь,
2: косата,
1: и
2: быть,
1: ты начинаешь
2: еще
1: сидеть такой.
2: Билеть.
1: Это выглядит как начало детектива на канале НТВ.
2: А
1: такой,
2: ты садись, чайку попил.
1: Вот. А вообще, а как использовать косу можно? Можно, кстати, в качестве буксирного троса использовать. Прочная. Татьяна пишет: храню каштан. Добрый вечер, храню каштан. Дочки двойняшки подарили 14 лет назад и сказали, что он счастливый. Счастливо, вспоминая про него, до сих пор ношу в сумке.
2: Каштан,
1: в сумке
2: это
1: до
2: сих
1: пор. А, ну вот каштановый орех.
2: Да.
1: Странно, как он там корни еще не пустил, в принципе. Открываешь, а у тебя уже там свой маленький персональный каштанчик тоже есть.
2: Ребята, спасибо вам за классные, добрые истории. Хорошо провели первый час, но имейте в виду, вечер на русском в 19.00 продолжится. У нас в гостях Роман Архипов. Ожидаем его с минуты на минуту. И вы никуда не уходите, оставайтесь с нами.
0: Вечер на русском.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Вот Филипп написал, что игры в компьютер. Он не понимает. Я больше люблю играть в футбол, хоккей. Я больше люблю двигаться. Поэтому это увлечение, друзей, мне не подходит.
3: Ну, потому что вам
4: молодец,
3: надо...
4: Бедрос, молодец.
3: Вам надо просто купить не вот этот Spectrum, а помнишь раньше?
4: ZX Spectrum, да, который. Аудиокассету, дай мне, я загружу сейчас игру, приходи завтра.
3: Вот, а вам надо какой-то современный уже, хотя бы Pentium 4.
4: Да ты что? А у меня как раз дискеты остались.
2: Какой сейчас, кстати, Pentium?
3: Сейчас уже нет Pentium.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.
5: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: Реклама на русском.
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет?
6: Тогда включаю. Let's go,
8: dancing. Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт. Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксель. Сайт АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРНП 325 619 600 156 873.
12: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
14: Сувенир – это такой товар, который в своем городе вы бы никогда не купили.
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Русское радио стало еще лучше. Много музыки.
16: Наполовину мой я обернулась птицей.
0: Только лучше.
17: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
0: Только любимые.
18: Танцую, как будто рядом океан.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В правительстве провели очередное заседание по поводу бензина. Власти обсудили в том числе поставки топлива в южные регионы России. Особое внимание было уделено ситуации в Иркутской области и Забайкальском крае. Главы регионов отчитались о запасах, работе АЗС и об обеспечении топливом экстренных служб. Вице-премьер Александр Новак назвал ситуацию на рынке напряженной. Он допустил принятие дополнительных мер по насыщению рынка нефтепродуктами. С 1 сентября отели с количеством номеров более 50 будут обязаны заселять туристов, даже если у них нет с собой документов, по мессенджеру Макс. К этой дате гостиницы должны купить необходимое оборудование и обучить персонал. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, администрация мессенджера готова оказывать необходимую методическую и информационную поддержку. И еще одно нововведение с 1 сентября.

0: сентября вступит в силу изменения в рекомендациях Минпросвещения. Из них исчезнет положение, которое до сих пор разрешало задавать домашние задания в первом классе, если на их выполнение уходило не больше часа. При этом порядок обучения, действующий с 2021 года, уже предусматривал, что первоклассники должны учиться без домашних заданий. Для остальных школьников нормативы по домашним заданиям сохраняются. В Москве поставили мировой рекорд по массовому занятию сап-йогой. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента спорта. Новое достижение – 374 человека. Прошлый рекорд насчитывал 304 участника. Все они одновременно вышли на воду и занимались йогой на сапах. А в будущее воскресенье в столице пройдет масштабный костюмированный сап-фестиваль. С новостями вернусь буквально через час, а далее в эфире продолжение нашего шоу «Вечер на русском». У микрофона Иван Соловьев и Александр Пряников.
1: Новости. Новости на русском. Дамы и господа, леди и джентльмены, мы продолжаем. Здесь и сейчас Иван Соловьев и Александр Пряников. «Вечер». На русском.
2: Ну что, друзья мои, открываем второй час великолепнейшего шоу «Вечер на русском» с Александром Пряниковым. И прямо сейчас у нас гость, друзья мои, у нас в студии сидит человек, чей голос взрывал мировые сцены. Взрывал, взрывал. А продюсерский талант создает музыкальные тренды, между прочим, прямо сейчас. Потому что это музыкант с абсолютной, бешеной рок-н-ролльной харизмой.
3: Сегодня этот парень у нас в гостях. Вы знаете, испортит настроение в наше время, ну, честно говоря, может, абсолютно любой человек, встречный любой в метро или в пробке, а вот зарядить человека на полную мощность, поднять градус в эфире и устроить настоящий праздник, это вот наша прямая обязанность.
2: Да, именно поэтому мы и позвали того, кто умеет делать настоящее шоу просто одним своим появлением. Итак, друзья мои, настраиваемся на правильную волну. Впереди большой, яркий, честный разговор. Встречайте мощно. У нас в гостях эксклюзивно Роман Архипов.
4: Привет, привет, Ром. Добрый вечер, друзья. Привет, страна. Я подумал, что я сейчас из торта должен выпрыгнуть, если честно. Вы сказали, появление, уже
3: если бы мы подготовили для тебя торт, мы немножко бы другой интонации, да, представляли?
2: Ну, в принципе, он выглядит так, как будто он из этого торта вылез минут 15 назад. Такой
4: еще не отмылся, да?
2: Ну, нет, такой, прям в прическе, все дела.
3: Ром, у тебя вышла новая песня. Называется она «Все будет хорошо». Вот для тех, кто еще вдруг не слышал эту песню, в двух словах, о чем она?
4: Ой, она, конечно, о любви. Безусловно. И она светлая, позитивная. В общем-то, как, наверное, и большинство моих песен, хотя и грустные тоже присутствуют. Но я считаю, что в то время, когда и так масса поводов, чтобы погрустить, музыка должна быть максимально позитивной. Мне все говорят, как ты вот сочиняешь все время там мажорными аккордами? Да, я говорю, ё-моё, ну вот я же должен чем-то отличаться, да? Потому что вот русскому человеку ближе, конечно, этот ля минор. А я вот иду в разрез как бы всего, да, и нужно... Поэтому пусть это будет моя фишка. И песня позитивная, и радостная, и тем более слоган практически русского радио.
2: Ну и потом петь «Все будет хорошо» в миноре как-то...
4: Всякое бывает.
2: Не кошерненько, не кошерненько. Слушай, а ты сам же отлично пишешь песни, а тут автор не ты, как так вышло. Как тебе эта песня не попала?
4: На самом деле у этой песни достаточно долгая история. Она мне попалась 2 года назад. Она мне очень понравилась, и она была дуэтная. И вот долго я думал и ломал голову, с кем же спеть дуэт. В конечном итоге было принято решение, думаю, ну раз уж как бы, ну, не находится, так вот буду петь один.
2: Подожди, что же не находится? А вот как тебе идея спеть дуэтом с самим собой?
3: Это как?
2: Не знаю, вот сейчас послушаем.
4: Это с зеркалом.
3: Слушай, а были варианты, кто претендовал на...
4: Были, мы пробовали с Юлей Савичевой ее сделать, но что-то у нас там совсем разные тональности были, она, конечно, выше, ну, по диапазонам не сошлись, то есть, как в моем исполнении она более роковая получается, а ей низко, а если, как бы, мне нормально, то есть, то ей высоко. Ей, да, то есть, поэтому это непросто, на самом деле, создать дуэт, ну, как бы так, чтобы он работал. Вот.
3: Давайте будем слушать прямо сейчас песню, новую песню Романа Архипова «Все будет хорошо», и потом вернемся к разговору.
1: «Вечер на русском».

0: Вечер на русском.
1: У нас в гостях Роман Архипов. Ром, привет еще раз.
2: Привет, привет.
1: Мы сегодня у слушателей в первом части нашего шоу спрашивали, какую сентиментальную вещицу, вещь они хранят долгими-долгими годами и не выбрасывают, рука не поднимается. Ну вот, например, Саша Чепчик сына хранит.
3: Ну нет,
1: или выпавший узкота.
3: Да, храню. Храню.
2: Хорошо, что не свой.
3: Свои уже все, чепчики. Все, истлели уже в нашем возрасте.
1: Одна девушка прислала нам сообщение, что она уже, сколько-то, 30 лет, по-моему, хранит косу свою, длина 71 сантиметр.
2: 71 сантиметр. Она, которая косит?
1: Нет, вот это вот, волосы имеется в виду.
3: Да, да,
2: а я думал, косу там, мало ли, там, подрабатывала.
3: Шутка повторная дважды становится понятнее. Что ты хранишь, кроме собственной прически, Роман, годами?
2: Ой, а вы знаете, у меня, на самом деле, есть несколько старых маек, которые вот в одной из них 20 лет назад я вышел на сцену «Фабрики звезд». Так. Там на ней прямо написано «Фабрика звезд». Угу. И вот там есть еще майка, в которой я выходил на сцену вместе с Юрием Башметом на Олимпиаде в 2014 году в Сочи. Да, тур, майка с тура, который был моего американского тура. Вот какая-то такая, ну, типа, концертная одежда или околоконцертный какой-то мерч. То есть они мне как вот такие мои эпохи.
1: Достаешь и так приятно.
2: Достаю, и они воняют до сих пор.
3: Готовишься, готовишься к внесению себя в зал рок-н-ролльной славы. Ну, да, что вдруг
1: там
3: попросят?
2: Рок-н-ролльная слава — это певица, да?
3: А? Мысль у нас...
2: Она рок-н-ролльная вообще по полной программе.
3: Это точно Архипов у него, не Петросян? Вдруг там, если фамилию Архипов сделать 6...
2: Это же русское радио, не армянское.
3: Самое русское, которое только себе можешь представить. Слушай, а может быть, если... А жена вот как к твоим вещам относится? Может, она их умоляет выбросить?
2: 100%. Мне кажется, любая жена умоляет выбросить вещи и одеть какие-то приличные. А с музыкантами, мне кажется, это работает вообще всегда.
1: Или пытается пустить на тряпки, а ты не даешь, да?
2: Ну, никто не спрашивает, вы же знаете, эти жены, как бы, мне кажется...
3: Как можно пустить на тряпки майка рок-н-ролльщика, она изначально уже выглядит как...
2: Как тряпка, да, действительно. Дырки уже есть.
3: Потому что если она так не выглядит, то что
2: же... Она просто бесполезная, дырок много, как бы, плохо вытирает.
3: Не ухватишься.
1: Роман Архипов у нас в гостях, скоро вернемся.
0: Вечер на русском. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет малооблачно, южный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 32 градуса.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
6: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
7: Знаете, как называется книга, над которой я рыдал? Математика. Третий класс.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио.

0: передача на русском.
1: Роман Архипов у нас сегодня в гостях. Друзья, я помню Ромку еще таким молодым, и какие повзрослел за материал.
2: На руках носил.
1: И тебе это хорошо. Ну, сейчас, конечно, тебя на руки не поднимешь, да. Видно, кушаешь хорошо. Тебе идет, кстати, повзрослеть. Вот что я хотел сказать. Все, на этом комплименты заканчиваю. Сейчас дело за тобой. Смотри, ничего. Сейчас слово передается тебе. У нас в программе есть рубрика «Наболело». Это наше изобретение. В том числе, может быть, даже о внутреннем, о ментальном. Это рубрика, которую мы с Иваном сами породили, конкурентов у нее нет. Здесь мы тебе вообще вопрос никакие не задаем. Здесь мы говорим, есть ли что-то, Рома, что внутри тебя болит, вибрирует, заставляет твои кулаки сжиматься, просится наружу, а вопросы об этом тебе
3: не задают.
1: Вот, сам задай себе, будь любезен, вопрос, и сам на него ответь.
2: Да, ага, понял. Вы знаете, я живу за городом. И сейчас сезон, в общем-то, датчиков и огородников. Да. И, наверное, не у меня одного, но наболели уже вот второй год вот эти ужасные слизни, испанские или какие-то.
3: Испанские,
2: это
3: да.
2: Это прям у меня каждый вечер заканчивается тем, что я от дома там
3: с прохожу по участку. Да?
2: Ну, не лопата, у меня такой совочек, типа, и собираю, и за забор их выбрасываю.
3: Соседу?
2: Там нет никого. Нет, конечно, нет. Ну, просто это реально какая-то эпидемия, безумие.
3: Ну, у тебя есть какое-то народное средство, как с ними бороться, помимо того, что ты их собираешь?
2: Ну, вот
1: и выбрасываешь.
2: Синюю. А, я недавно где-то увидел на просторах интернета, что надо яичную скорлупу разбрасывать.
3: Они будут царапаться.
2: Друг друга будут царапать маникюром. Ну, а так вообще, в принципе, химикаты вот эти, вот синяя какая-то крошка, они говорят, но все равно это
3: безумие. А еще знаешь, как с ними можно бороться, я знаю? Можно вот этот просто обычный перец черный или красный.
2: А, тоже я видел, да.
3: Посыпаешь, и они прям жгутся в него.
2: Это надо на утреннее шоу, да, к перцам?
1: Не, это слишком серьезная тема для них.
2: Они просто Юрию позвонить, сказать, заклинатель этих слизней. Юрий взмахнет там чем-нибудь волосами, и они убегут.
3: Они у него есть?
2: Волосы?
3: Да.
1: А, есть. Да, я думал, ты
2: про... слизни.
1: Так, подождите, вы откуда здесь Юрьев-то возник?
2: Перцев.
1: Не понимаю.
2: Народное средство.
1: Друзья мои, вот сейчас на моих глазах, уважаемые радиослушатели, два взрослых, стильных, успешных мужчины.
3: Говорят про слизни.
1: Говорят про слизни, про способ борьбы с ними. У меня тоже они на участке есть, и вот это яичное.
3: Как ты с ними борешься?
2: Ну, ты с ними не борешься,
1: ты с ними в принципе не
2: борешься.
1: Ну, слушай, они какие-то тихие, сами где-то там выползают.
2: А они как должны на баяне песни петь, приходят. А как люди в черном фильме, да, они вот так это набоят.
3: Саша их собирает в хор.
1: Нет, в принципе, я дождусь момента, когда они уже будут чавкать под ногами, и тогда задумаюсь. Слушай, а я где-то смотрел, что если они еще в косметическом смысле хороши, что если...
3: Ой, нет, они для людей опасны, между прочим.
1: Серьезно?
2: Нет, кстати... ну это от улиток, да, вот это есть корейская вот эта всякая лабуда, маз на лицо.
1: Как может быть для человека, большого, такого увесистого куска плоти человеческой, опасным вот этот маленький какой-то беспанцирный...
2: А малярийные комары...
3: Да, но он потому что вот эта слизь, которую он выделяет, она опасна для человека, для кожи
2: и мерзко. Прочее.
3: Поэтому, Саш, если ты в следующий раз захочешь маску и слизь, не делай этого.
1: Слава богу, сейчас
2: лучше
1: так...
2: в магазине купи, она недорогая.
1: Теперь уже три взрослых мужика обсуждают маски для лица.
3: Роман Архипов в гостях, мы вернемся скоро.
0: Вечер на русском.

0: шутить Антона? Невозможно!
1: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично!
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски!
0: Не кислые шутки!
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
4: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
3: Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Вернем на к.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Если купить дом у моря, тебе сразу начнут звонить даже двоюродные одноклассники. Рекламная служба русского радио. 5797799. Код 499.

0: Вечер на русском.
1: И у нас в гостях Роман Архипов. Ром, ты папа трехлетней дочки.
2: Да.
1: Ева ее зовут.
2: Да.
1: Мы для тебя подготовили такой блиц, ну, такой отцовский блиц, ага. При помощи которого мы сейчас выясним, какой вообще ты вот отец для своей дочери, какие у вас отношения, там, и т.д., и т.п.
2: Это через блиц выясняется,
1: ну,
2: да?
1: Такой полушуточно, а может быть и полусерьезно.
3: Да нет, в принципе, вообще слушателям нравится наблюдать за тем, как артист мучается в эфире.
1: Выкручивается.
3: Как работает его мозг в стрессовой ситуации. А поэтому над страною летит отцовский блиц.
1: Что это такое сейчас было?
3: Это мы с Ромкой поняли.
2: Мы поняли, конечно.
1: Ой, извините, пожалуйста. В общем, короткие вопросы, короткие ответы. Поехали.
3: Да.
1: Итак, дать третью конфету ради тишины или стоять на своем?
2: Просто дать третью конфету.
1: Отлично.
3: И все. Позволить дочке выйти на улицу в том, в чем она хочет, или все-таки насильно одеть ее.
2: Позволить.
3: По погоде. Папа тряпка у нас.
2: Не, а почему по погоде? Она просто иногда просит там платье. Я говорю, ну хорошо.
3: А если на улице минус 40?
2: Тогда колготки одеть еще.
3: А, ну минус 40, платье колготки.
2: С начесом серьезным.
1: Так, далее идем. А прочитать сказку уже написанную или придумать самому?
2: Ой, а вы знаете, а я пользуюсь современными технологиями.
1: Ну,
2: я просто напиши мне сказку, потому что мне говорят, о ком? Ну там, какие-нибудь там, про девочку коклю.
3: И тут
2: я думал, что это такая болезнь какая-то.
1: Девочка кокля. Ну, кстати, похоже на диагноз.
3: Ладно, не будем выдавать тайны всех современных киносценариев, друзья мои. Так, гулять на площадке, уткнувшись в телефон или честно, лепить кулички в песочнице.
2: Ой, я обожаю с ней лепить кулички в песочнице. Вообще, ну, много чего с ней делать, поэтому...
1: Мультики на повторе по выходным или театр кукол?
2: К сожалению, в театр редко получается ходить, но в какие-то другие места я ее вожу. Мультики иногда у нас, поэтому вот... Ну, давайте назовем театр кукол, ну, какой-то активити, да, там. Или зоопарк, или там что-нибудь еще, какая-нибудь игровая комната.
1: Например. Отлично.
3: И вот и там-то она уткнется в свои мультики и не будет мешать тебе смотреть. Купить очередную куклу в магазине или сказать твердое «нет»?
2: Да, конечно, купить. Она немного просит.
1: Да погоди, ей еще 3 года.
2: Ну да.
1: Подожди, подрастет.
2: Пока 3 года, вот я и говорю, пока не очень много просит.
1: Едем дальше. Спрятать самые надоедливые музыкальные игрушки или терпеть этот писк?
2: Спрятать.
3: Да, да.
1: Видимо, на больное наступили.
2: Я музыку с детства ненавижу. У нее есть дудочка, она уже давно спрятана, потому что в которой она ходила и дула просто, как будто это вообще непонятно что.
1: Понравилась мне фраза. Вырежем, потом в анонс ставим. Роман Архипов, музыку с детства ненавижу.
3: Мы один раз пришли, я просто не могу держаться. Пришел сын примерно такой же, в ресторан, и там им выносят игрушки, ну там типа, чтобы его занять. Ну. Там были куклы какие-то, медведи, которые дают сам, и была трещотка. Он говорит, что
1: вот
3: ты
1: возьмешь?
3: Вот, я говорю, Сань, ну возьми трещотку, сказал я по глупости. Все, ужин пропал.
2: Вторую неделю.
3: Все, в голове уже вот это вот. Уговаривать съесть еще одну ложечку супа или убрать тарелку и поест, пока проголодается, когда.
2: А вот второе. Я не заставляю, на самом деле, у них, слава богу, тут хороший аппетит, и заставлять кушать ее не надо.
1: Так, психануть и собрать игрушки самому за 5 минут или все-таки настоять над ребенком?
2: Настоять. Mm-hmm. Это прям... Да.
3: Здесь ты пожестче, конечно.
2: Ну, да.
3: Я в этом смысле по рейтингу папа тряпка, я на две позиции выше тебя стою.
1: Ну и финальный вопрос. Быть для дочки добрым полицейским, который втайне от мамы разрешает все, или строгим батей, у которого все по режиму?
2: Ну, первое, конечно, но тем не менее я пытаюсь как-то вот вкручивать второе в первое. Ну,
1: понятно.
2: То есть, как бы я вот я лояльный, добрый, но тем не менее, все равно я считаю, что вот там есть какие-то вещи, за которыми нужно следить. Вот, типа, игрушки собирать, то есть дисциплина должна быть.
1: Ну, Александр, как батя со стажем,
3: вкручивать второе.
2: А у него до сих пор трещотка в голове.
3: Я говорю, что я гораздо больше тряпка, в том смысле, что убрать там. Не, сын хорошо ел, а вот у девочки, пап, не хочу. В принципе, я слышал, что так животных воспитывают, что вот если он там ты кота приучил, что там корм, а он раз и не ест корм. Ты его раз на шкаф упрял, а вечером обратно спустил.
2: Кота
3: вот
2: на шкаф?
3: Кота.
1: Роман Архипов.
2: Или ребенка.
3: Ребенка.
1: Рома Архипов в гостях, мы скоро вернемся.
0: Вечер на русском.

0: Ильича на русском.
1: Роман Архипов у нас здесь в студии, в главном радиокресле страны. Ну что, немножечко взбодрили его через блиц, друзья мои. Ух. Девушки особенно сейчас, конечно, начали, так сказать, слюни по нему пускать. Ну, слушай, хороший отец. Ну, о чем мы говорим? Без всяких. Следующая рубрика, чтобы усилить этот процесс, мы назвали «Ми-ми-ми». Прям «Ми-ми-ми» сейчас будет. Итак, мы все знаем, как сурового рокера. Суровый музыкант, Вова, все, он сейчас так же выглядит подобающе. Но дома тобой наверняка командует трехлетняя женщина по имени Ева.
2: 100%.
1: Скажи честно, чему этот маленький трехлетний босс тебя уже успел научить? Каковы шансы, что она уже крутит тобой?
2: Ну, если честно, для меня, ну, поскольку я достаточно поздно стал отцом, для меня все в новинку стало 3 года назад. Я просто, мне кажется, всю жизнь переосмыслил, потому что дети — это лучшие учителя. Смотришь за ней и узнаешь себя.
1: Святые,
2: да? Ё-моё, и как бы, да не в детстве, вот вообще в принципе, ты видишь, потому что взрослые люди, у них уже там куча всего наслоилось, и ты уже не понимаешь, там, где ты, ну, где ты эти решения принимаешь. А ребенок-то, он чист, он как бы вот действует так, как вот он чувствует, не знаю, такой, какой он есть, да, настоящий. И ты смотришь, думаешь, а вот за что ее ругать? Это же вот от меня.
1: Конечно.
2: То есть это же вот как бы, ну вот как бы это же вот это от меня, это от бабушки, от дедушки, от мамы, ну то есть от всех. И ты понимаешь, что генетика — это вообще какая-то чудесная история, и ты просто ходишь так с открытым ртом, думаешь, ё-моё, как же ей помочь вообще, чтобы она счастлива была.
3: А вот мы еще увидели, что недавно у тебя появился еще один новый член семьи — Шерри.
2: Шерри, да.
3: Рассказывай, для кого? Зачем?
2: Ну, конечно, для дочки. Вы знаете, у меня есть еще собака по имени Бренди.
1: Да. То есть у тебя дома маленький ирландский бар, да?
2: Маленький бар Шерри. Шеридан и Бренди. Да, и вот ей 13 лет, и ей скучно. И Еве тоже, мне кажется, хотелось собачку. И мне хотелось. И вот я купил, да. Собака, порода называется Помски. Mm-hmm. Это померанский шпиц вместе с хаской. Выглядит как маленький волк или как маленькая хаски. Шебутная, веселая.
1: Такие есть?
3: Ну вот есть, да.
1: Ребзя. Слушайте, взяли двух...
2: Искусственный интеллект нарисовал просто и...
1: Кому-то, ну это же еще нужно платить.
2: На 3D-принтере напечатали.
1: Слушайте, это же две самых говкучих пород.
2: Не, она вот вообще мало лает, она так скулит, когда требует внимания. Но в целом, конечно, всем стало жить веселее. Особенно Бренди.
3: Понятное дело, конечно.
2: Особенно Бренди. Маленькая ее задирает. Ну, они играют, на самом деле, очень весело. Очень
1: теперь про настоящее веселье. Давай представим любой классический кошмар молодого отца. Суббота, ты дома остаешься один, жена пошла по своим делам, и тут начинается идеальный шторм. Собаки начинают лаять друг на друга, Бренди грызет Шеридана, Ева пугается, начинает плакать, и на плите в этот момент выкипает каша, и вообще все, что происходит,
3: Твои действия.
2: Да ничего, это такая нормальный день. Нет, на самом деле я привык к этому. Собаки достаточно спокойно играют, на плите что-нибудь убегает, ну надо закончить. Да. Я, в принципе, такой человек прагматичный, то есть, если есть проблемы, ее надо решать. А что?
3: Отлично.
2: Бы.
3: Роман Архипов в гостях. Вернемся скоро.
0: Вечер на русском.
4: Вот оно какое!
5: Наше утро! Русские перцы.
6: Ты знаешь, так принимаешь ванну вечерком.
7: Да. А там... тут Димка Морозов и Антоха прибыли.
8: Слушай, я тебе хочу сказать, что если бы я с Жуковой принимал бы ванну, да, ну не
7: куда
8: знаю,
7: как
8: с тобой.
7: Куда бы ты со мной улетел?
8: Просто потри деду спинку и все, и не парься при этом.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны — «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
9: Жили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Жили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейдин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Жили и на сайте geely-motors.com.
10: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
11: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
12: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
13: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
14: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 130 4000 рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
17: Существует легенда, что под утро стены для перфоратора мягче. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.
18: Новая песня на русском.

0: передача на русском.
1: У нас в гостях Роман Архипов. Ром, расскажи, что ждать поклонникам от тебя в ближайшее время?
2: Ой, на самом деле много всего интересного. Я тут сейчас взялся, у меня каждый месяц по релизу. Не все они, конечно, в формате русского радио, эти песни, но тем не менее они все лежат на всех площадках. А так, в ближайшее время, 17 числа... А, кстати, неделю назад было 20 лет группе Челси.
1: О, поздравляю.
2: Да, и в честь такой даты я решил в одном из ресторанов московских... Ну, красивый на крыше, отыграть... Красивый на крыше, здорово сказал, да? Отыграть песни группы «Челси» в таком акустическом варианте, поэтому всех жду 17 числа в интернете, посмотрите где. Завтра у меня студия, у меня такой арт-проект есть параллельно на стихи Маяковского, «Скопанк» интересный, там еще замечательные артисты участвуют, такие как Алиса Вокс, Айван и Бурита. Это уже обкатано, мы вот мы заходим завтра в студию, чтобы это записать, поэтому я думаю, что к осени это выйдет. А так много концертов по всей стране, всем рад, приходите, и новые песни, вот каждый месяц прям стараюсь.
3: Ну, потому что, правда, Роман редкий тип музыканта, он на любой площадке его принимает. Кстати, очень универсальный, потому что я смотрел, и там, где парни с гитарами в кожаных куртках, и там, где девчонки бежат. Мне кажется, если
2: и просто в кожаных куртках с грустными лицами.
3: В том числе. Мне кажется, твоя аудитория, если встретятся, они, в принципе, ну, не узнают друг друга.
1: Да,
3: скажут,
1: да, да, да.
3: Архипов, да, обнимемся. Ну что, зашел ты сюда простым артистом к нам, Роман, а уходишь настоящим титаном.
1: Это правда.
3: Молодец.
2: Спасибо.
3: У меня к тебе вопросов больше нет.
1: Да, я тоже вопросов больше не имею.
3: Ну как?
1: Все, пока. До свидания.
3: Как он тебе? Хороший.
1: Прекрасный человек, мы Романа знаем давно. Спасибо тебе большое.
2: Спасибо, ребят. Спасибо всем, кто слушал. И до новых встреч.
1: Да, «Вечер на русском» вернется в эфир завтра в 18:00.
3: Конец связи.
1: Пока.
2: Пока.
0: Пряников и Соловьев. «Вечер на русском».

0: Реклама на русском.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Попробовал.

0: Гучарские снеки. Свое всегда вкуснее. Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Если черный кот перешел вам дорогу туда и обратно, это он удвоил неприятности или сделал отмену?
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: Русское радио в твоем мобильном.
6: Русское радио.
5: В любое время. В любом месте. Вместе.
7: Русское радио.
8: Радио.
7: Радио большой страны.
9: Что слушает страна?

0: Русское радио.
1: Давай начнем все сначала. Обиды бросим с причала. Хочу, чтобы ты знала.
0: Только любимая.

шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня.

0: больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Кабмин рассмотрит дополнительные меры по насыщению внутреннего рынка топливом. Вице-премьер Александр Новак заявил, что особое внимание планирует уделить Иркутской области, Забайкальскому краю и южным регионам страны, где сейчас активно идут сельскохозяйственные работы. Пассажиры автовокзалов Ростовской области смогут получать кэшбэк при покупке билетов на пригородные и междугородние рейсы. Об этом сообщают на сайте Донского правительства. При оплате проездных документов картой МИР в кассах или через терминалы самообслуживания на автовокзалах и автостанциях области, чтобы воспользоваться предложением, необходимо заранее зарегистрировать карту МИР в программе лояльности. Более половины россиян выступили за ограничения в интернете для подрастающего поколения, передает Интерфакс. В Совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека рассказали о результатах недавнего исследования. При этом 35% респондентов не поддерживают полный запрет, но выступают за ужесточение правил, например, получение согласия родителей или лимитирование времени в сети. Лишь 12% опрошенных высказались против любых ограничений. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
2: Спонсор программы ООО «Автопарк».
3: Новый «Амода С5». Двигатель 1.5, турбо на 150 лошадиных сил. Разгон до сотни, 9 секунд. Два экрана, единое цифровое пространство, беспроводное.

0: зарядка 50 Вт и премиальная акустика. Адаптивный круиз-контроль, система слежения за полосой и слепыми зонами. Амода C5. На выгодных условиях только в Sokol Motors. Аксайский проспект, 13.
1: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Ну, конечно, там, где придумали одноименный сериал, Сара Джессика Паркер, лучший друг человека и всякие хихоньки-хахоньки в ритме большого города, на уме абсолютно у всех девчонок. Но у нас барышни не заморачиваются в начале рабочей недели, они все в карьерном росте, у них профессиональный авторитет взращивается, им не до глупостей. Но все это только для того, чтобы в пятницу, поднакопив сил, начать отрываться так, что все их сериалы с вынесенным в название словом из 4 букв показались детской шалостью. Я уверена, что джентльмен также отставать не будут, и прямо сейчас девушку свою обняли, сказали: «Ты на свете всех милей». Ну а девчонки, начинаем мило улыбаться, потому что вечер, хоть и вторник. А меня зовут Юлия Калинина, вместе с вами улыбаюсь здесь, в уютной студии Русского радио. Хит без срока давности от группы «Премьер-министр» подхватывает музыкальную эстафету.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет малооблачно, южный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 32 градуса.
0: Реклама на русском.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Все едут на море, но я же не все.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?
4: Опять одна. Да.

только лучше. Слушайте «Лучшее, любимое» на русском.

момента появления на эстраде Татьяны Куртуковой «Девушка с косой» — это не про мрачные прогнозы или, скажем, про синокос. Это скорее про новый тренд, когда народное становится модным, а звучание этнических мотивов становится чуть ли не обязательным условием для любого хита. И вот так плавно мы с вами от Алешеньки переходим к Артурушке. Артур Пирожков и зацепила прямо сейчас на русском. Ох, как люблю эту вещицу. Если сейчас можете подвигаться, сделайте это. Наверняка ведь целый день сидели, друзья мои, давайте-ка встряхнемся. «Елка», Дмитрий Колдун и Жанна Фриске впереди на русском.

0: если кто-то из вас, дорогие мои, правда собирается взять авто и отправиться на прогулку по городам и весям прекрасной Италии, будьте готовы ко встрече с неуемным итальянским темпераментом. Две сплошные? Нет, не слышали. А еще водитель может запросто бросить руль, чтобы руками показать другому участнику движения: «Мама мия, кто дал тебе права?» Ну а далее непереводимая игра слов. Да еще не стоит ни в коем случае высовывать голову или даже руку в окошко во время движения, иначе 338 евро останутся в казне славной Италии, а вы их, естественно, потеряете. Надеюсь, вы помните, что незнание законов точно не освобождает от ответственности. О том, какие нововведения в наших автомобильных законах появились, расскажет мой коллега Андрей Осипов про автомобили на русском.
1: Про автомобили на русском.
2: Всем привет, с вами Андрей Осипов. Не тракторист, не машинист и не надо. Россиянам старше 19 лет, обладателям водительских удостоверений категории «Б» и выше, со стажем вождения более года, отныне официально разрешено управлять багги и вездеходами. Соответствующие изменения в федеральные законы приняты депутатами Государственной Думы. На мой взгляд, это решение упростит жизнь не только тем, кто эксплуатирует технику в личных целях, но и тем, кто организует профильный бизнес, набирающий популярность в России. Единственное «но» – лицо, сдающее подобную машину в аренду, должно провести соответствующий инструктаж. В любом случае, упрощение правил, на мой взгляд, можно лишь приветствовать. Главное, чтобы те, кто садится за руль вездеходной техники, был ознакомлен с важными тонкостями управления ею. Это был Осипов. Про автомобили. На русском.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
6: Русское радио приглашает. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
7: Русское радио приглашает.
8: Юрий Стоянов.
9: Дед, это я.
8: Федор Добронравов.
10: И я, дед Владика, тоже.
8: Впервые вместе на большом экране.
11: Таких дедушек не бывает.
8: Деда борется за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
12: 6+.
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
6: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
14: 12+. Познакомлюсь с мужчиной, желательно без предупреждения.

два талантливых музыканта и исполнителя с большой буквы встречаются в уютной студии, говорят о том, что любят больше всего, то есть о музыке, о творчестве, просто о жизни, в которую они оба действительно влюблены. Тогда получается нечто по-настоящему красивое и интересное, а день встречи запоминается точно как лучший. Это я сейчас так вкратце рассказала о том, что Григорий Лепс совсем недавно стал гостем Имина, который ведет свой музыкальный подкаст, и да, это действительно круто, я посмотрела с удовольствием. Ираклий подхватывает музыкальную эстафету на русском. Всем доброго!

0: Реклама на русском.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю. СК-10.
3: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
4: Заезжай сегодня.
5: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
9: Этот красавчик свободен?
7: Но получит его только зрительницы домашнего.
10: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
7: Женский доктор.
11: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
7: С настоящим мужским характером.
12: Я здесь, рядом.
7: Доктор, я боюсь. По будням в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
13: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
14: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на третьем этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
15: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный. Белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
16: У Игоря не было бабушки. Поэтому летом родители просто просили его уйти на месяц.
17: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
18: Русское радио. Что слушает страна.
19: И как бы ни старался, никак.
18: Русское радио.

0: Рубрика «Любимая».
1: Давай мы с тобой сыграем в прятки. Я тебя искать не буду.
0: Только лучше.

0: новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет, это Александра Воробьева. И вы слышите мою новую песню «Привет, моя меланхолия» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Владимир Путин завтра проведет совещание с министрами по ситуации на топливном рынке. Об этом сообщили в Кремле. Ранее президент отмечал, что правительство сформировало оперштаб для оперативного мониторинга ситуации с бензином в России. Он работает круглосуточно. С мая на АЗС в регионах действует ограничение на отпуск топлива. На начало июля число субъектов, где действуют какие-либо меры по продаже топлива, приблизилось к 80. Люди стоят в очередях за бензином по несколько часов. Минкульт предлагает увеличить лимит карты программы «Пушкинская карта» с 5 до 7 тысяч рублей. Добавленные 2 тысячи можно будет тратить на покупки билетов в цирке. Ранее президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить участие государственных цирков в программе «Пушкинская карта». В случае принятия изменений они вступят в силу уже с 1 сентября. Программа «Пушкинская карта» была запущена в 2021 году. На нее ежегодно начисляют 5 тысяч рублей, чтобы молодежь могла купить билеты в театры, музеи, на концерты и в кино. Спрос на гибриды и электроавтомобили вырос из-за проблем с топливом. Дилеры отмечают, что основной всплеск пришелся именно на гибридные модели, поскольку они позволяют использовать автомобили как обычную машину с ДВС и как транспорт на электротяге. Участники рынка считают, что топливный фактор может подстегнуть часть покупателей перейти к автомобилям на новых источниках энергии, однако рискового и долгосрочного перелома это не принесет. В Китае набирает популярность приложение для почасовой аренды собак. Оно ориентировано на жителей Пекина, Шанхая и Шэньчжэня. По задумке авторов, пользователи размещают на сайте объявления с описанием своих питомцев и указывают стоимость одного часа в компании пса. Цены варьируются. Самые дешевые компаньоны стоят 10 юаней в час, самые дорогие — 60 юаней. Это примерно 700 рублей. Вернусь буквально через час. Далее в эфире «Хиты на русском» и Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Доброго-доброго, дорогие мои. Говорят, по статистике неуклонно растет число тех, кто не может обойтись без помощи психологов.

психолога. Причем работает как у нас, так и за океаном. А на фоне этого на всевозможных форумах все чаще появляется информация о том, что те люди, у кого есть домашние любимцы, вообще не нуждаются в каком-то стороннем вмешательстве. Пришли вечером, поговорили со своим пуделем или лабрадором, а может быть с котом Васькой, и все, жизнь наладилась. Что думают об этом сами животные, не уточняется, но я думаю, что многие из нас с вами приходят к выводу, что да, чем больше узнаю людей, тем больше люблю собак, и такое случается. Надеюсь, и люди, и собаки в вашем окружении будут чрезвычайно дружелюбными, и если уж не хватает теплой компании, знаете, что нужно делать. Бамс, включили русское, и все сразу становится хорошо. Доброго вечера, оставайтесь, я вам рада.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет малооблачно, южный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 32 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
5: У нас с молодым человеком сейчас пока конфетно-букетный период. А так уже хочется машинно-квартирный.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио.

Помните, вчера шутил я про переменчивую московскую погоду, и да, это тот самый случай, когда дошутилась, Юленька, дошутилась. Не хочешь переменчивую погоду? Лови дождище, которое будет лить целых 12 часов подряд. Во всяком случае, столичные синоптики говорят именно об этом. Ну как, тебе все еще смешно? Нет, мне уже совсем не смешно. Вообще кажется, что где-то наверху хорошие ребята говорят, а давайте, ну в связи с тем, что лето, подарим всем хорошую погоду. И тут какая-нибудь вредина появляется и говорит, нет, баба-яга против, и все, на нас обрушивается дождь и град с камнями. В общем, надеюсь, независимо от погодных условий, настроение не оставляет желать лучшего. Вообще надо рок-н-роллом ударить по скуке и прозе этой жизни. Александра Шоу на русском.

0: встретимся как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: По нынешним погодам, когда небо низкое, солнца нет вовсе, и то, что в городе лето, можно понять только по календарю, а уж точно не взглянув за окно, разве что песни «Зиверт», да еще, пожалуй, мороженое, полкило черешни, ну и компания самых верных друзей могут выправить настроение. И вот здесь вы должны задать мне вопрос: Юля, как ты можешь говорить подобное? А как же все песни русского радио? А как же тот невероятный позитив, который есть в вашем эфире? Естественно, он в этой схеме, в этой формуле занимает далеко не последнюю строчку. Обещаю оставаться с вами до полуночи и ставить самое любимое, самое горячее, то, от чего мое сердечко бьется определенно быстрее. Уже через мгновение в нашем эфире как раз такая песня в моем плеере, как всегда, на первом месте. Дима Билан и Мари Краймбрери, «Ты не моя пара». «Сухого красного налей я на нуле», ну и далее по тексту. Впереди Андрей Губин, «Серебро и мод». Оставайтесь на русском, и да, летнего настроения.
2: Это кухня.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.
1: О, этот потрясающий мото, он один из тех, у кого в сутках где-то 36 с половиной часов. Он успевает отдохнуть с семьей под пальмами, потом прокатиться по городам России, естественно, с оглушительно успешными концертами, в процессе перелета из точки А в точку Б, прям в самолете написать пару хитов, по прилету заскочить в студию звукозаписи и записать их. И да, это тот самый случай, когда случайности не просто не случайны. Это говорит о том, что успех более чем предсказуем, если ты вот такой трудяга. А нам с вами хорошей трудовой недели и доброго вечера на русском.
0: Я тебя прошу, ни слова лжи, в часах бежит

0: Перешутить Антона? Невозможно!
1: Можно! Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
5: Только 2. О, как раз еще и самоката привезли.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
8: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru.
9: 12+. Еда, оплаченная не вами, не имеет калорий. Можно есть все. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: так и хочется сказать, Юр, нам бы твои проблемы. В течение этой рабочей недели каждому из нас с вами есть куда бежать. И главное, успеть вовремя. Не забывайте, дорогие мои, что здесь, на русском, вы также должны успевать к назначенному часу. Это я про то, что в 22 по Москве у нас ожидается стол заказов. Без ваших приветов абсолютно точно не обойдусь. Ну, а вы, если хотите кого-то с днем рождения поздравить, а может быть помириться или в любви признаться, берите на вооружение наши волшебные координаты 916-003-105,7. Кроме этого, к вашим услугам сообщество любимого русского ВКонтакте и в Одноклассниках. Пишите.
1: Новая песня на русском.
2: Какое счастье вдвоем любви.
3: Привет, это Жасмин, и вы слушаете мою новую песню.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет малооблачно, южный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 32 градуса.
0: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
2: И как бы ни старался, никак.
0: Русское радио.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Международный олимпийский комитет снял ограничения на участие российских спортсменов в международных турнирах. МОК рекомендовал другим спортивным федерациям тоже отменить все санкции. Решение относительно демонстрации российского флага, гимна или любых символов страны на Олимпиадах будет принято позже. Еще снят запрет на проведение международных соревнований в России. Госдума ввела штрафы для управляющих компаний за недопуск операторов связи в дома. Поправки призваны пресечь дискриминацию на рынке интернет-услуг. Сумма взысканий может составлять до 1 миллиона рублей. Кроме этого, закон расширяет перечень нарушений. Теперь ответственность предусмотрена и за препятствование передачи тепловой энергии по сети. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о расширении программы финансовой поддержки патентования разработок в России. Речь идет о новых изобретениях, промышленных образцах и полезных моделях. Сама программа действует с 2022 года. За время ее существования было одобрено больше 1000 заявок от инновационных компаний. Общая сумма поддержки составила почти 319 миллионов рублей. Расширение программы позволит увеличить грант на патентование изобретения до 150 тысяч рублей. Прием заявок осуществляется на платформе Московского инновационного кластера. И новости чемпионата мира по футболу. Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал, одержав победу над Египтом. К 79-й минуте аргентинцы уступали со счетом 0-2 и находились в шаге от вылета. Месси не реализовал пенальти. Но в концовке встречи Аргентина забила 3 мяча и выиграла со счетом 3-2. Один гол Месси все же реализовал. Этот мяч стал для 39-летнего нападающего личным рекордом по голам на одном чемпионате мира. На чемпионате мира 2022 года в Катаре Месси забил 7 голов. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Стол заказов». Свои приветы и поздравления присылайте Юлии Калининой.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну вот я все говорю, дождь и дождь, а настроение-то у вас совсем даже не дождливое. Молодцы, дорогие мои, умеете создать правильную атмосферу. Плюс 25 и вечное лето – это то, что царит, судя по всему, в ваших душах и сердцах, и это действительно круто. А если даже случаются какие-то неприятности, вы всегда находите способ, ну, как-то подбодрить тех, кто в этом нуждается. Хочу передать огромный, просто огромный привет моей любимой дочурке Батинчук Елизавете, которая болеет, а я сейчас на работе, пишу. Нам Марина. Все у тебя пройдет, ты поправишься, и мы опять пойдем с тобой гулять. Мама Марина подписалась. Мариночка, не поверите, прошлым летом мой чудный сын

также заболел. И да, это было невероятно печально, потому что всякие зоопарки, аквапарки, все это было отменено недели на две примерно. Желаю Елизавете поправиться как можно скорее, но вы не переживайте, я уверена, что все будет хорошо. Большой привет замечательному Тёмочке. Парень, ты уже совсем взрослый, удачного тебе, прекрасного вечера, настроения самого хорошего. Наталья пишет из Калининграда и говорит, пусть все будет хорошо. Действительно, пусть все будет хорошо у Эльвиры, например. Эльвира, огромное спасибо за вечный позитив. Бесконечно рада каждому вашему посланию. А Люба Толкачева передает привет парню Али. Говорит, ты сильный, заботливый, лучший на свете для меня, ты номер один. Роман Шишкин желает хорошего вечера и прекрасного эфира. Это уже мне. Спасибо, дружище. Я вам тоже желаю, чтобы у вас все было хорошо. Привет, русская. Передайте привет моей подруге Аленке. Скажите, пусть не грустит. Очень ее люблю, пишет Анютка из Москвы.

Капли солнца внутри на русском и солнечной Молдавии. Большой привет, русская. Слушаем вас всегда и везде. И дома, и на даче, и на улице, вообще всюду. Большой привет лучшему другу Владу. Он замечательный. Это Анечка пишет. Марта, как всегда, отметилась. Здравствуйте, доброго вечерка. Пусть этот день закончится улыбкой, и следующий также будет добрым. Большой привет моим родителям, любимым животным и всем друзьям. Рада, дорогая Марта, что наслаждаетесь любимыми ритмами здесь, на русском. Текс, сообщение от Валентины. Передайте, пожалуйста, привет моей любимой куме Балялловой Олесе. Она сейчас, она самая лучшая на свете, слушает русское и никогда не унывает, никогда не вешает нос. Пусть все будет хорошо. Прекрасное сообщение от Людмилы Лендо. Вот что она сообщает. Сегодня моему сыну исполнилось 19. Родился он 07.07.2007. Сейчас учится вождению. Хотим пожелать ему удачи. Дорогая Людмила, вам и сыночку вашему, и всей семье большой привет. Какая счастливая дата рождения. Дорогой Александр, я уверена, станете лучшим водителем на свете, и все у вас будет хорошо.

0: Привет, дорогие мои! Малахитовые сны будем видеть немного позже. Давайте-ка пока к приветам вашим. Александра нам сообщает. Передаю привет. Передаю свою любовь моему дорогому супругу, который везет меня домой. Геночка, спасибо, что ты у меня есть, моя любовь. Ах, как приятно. Александра, если вы на фото вместе с супругом, вы очаровательны. Я вам желаю всего наилучшего. А Татьяна Мостовая нам пишет. Привет, любимое радио. Хотим поздравить с днем рождения сотрудника нашего Мальцева Александра. Желаем благоприятной обстановки для роста и развития. Коллеги подписались. А, Саш, всего наилучшего. С днем рождения. Будьте счастливы. Лена сообщает. Передайте, пожалуйста, для нас хорошую песню. Маратик, у нас все будет хорошо. Я тебя очень люблю. Вам, ребятушки, доброй дороги. Вера Федосеева пишет. Добрый вечер. Передаю большой привет Григорию Анатольевичу Чурикову, который сейчас едет за рулем по дороге. Дорогой мой, береги себя, я тебя очень люблю. Возвращайся поскорее, я по тебе скучаю. А, и еще Александр передает привет всем жителям поселка Федотова от коллегина Александра. Наилучшие пожелания. Ну что, еще один привет доставлен. Давайте-ка наши координаты еще раз. 916-003-105-7 – это наши мессенджеры. Кроме этого, группа ВК и в Одноклассниках. Все для вас.
1: Пишем.

думаю, но опять ничего не придумаю. Я думаю, я думаю, я ничего опять не придумаю.

0: здесь так и хочется сказать: Юленька, не огорчайся, все будет хорошо, и ты станешь суперзвездой, дорогие мои. Если хочется кричать от счастья, это верный признак того, что ваш привет прозвучал в эфире любимого русского. Ну вот, разобрались наконец. Лиза сообщает: хочу передать привет моим друзьям и знакомым, тех, кто работает в нашем магазине возле метро Кантемировская, город Москва. Лиза, Лиза, вам большой привет, если сейчас трудитесь. Знаете, что я вместе с вами. Александр просит передать привет Кате Терещенко. Она сейчас на практике в Саранске. В больнице собирается лечить людей. Ого, важно и почетно. Удачи и успехов. Папа Александр из Арзамаса подписался. Александр, я как родитель, вот честно, представляю, как вы гордитесь вашей дочуркой. Катюш, вы будете лучшим доктором, я в вас очень верю. Пусть все будет хорошо. Передайте, пожалуйста, привет моему сыну, который сейчас моет посуду. Пусть не обижается, маме очень важна его помощь. Никита, мой посуду как следует. Помощь маме – это действительно важнейшее занятие. Русская, большой привет. Передайте наилучшие пожелания всем, кто меня знает, всем, кто дежурит в ночную смену. Всем добра, пишет нам Григорий Заикин. Дорогой Григорий, огромный привет вам тоже. Знаете, что сразу после меня в эфире появится коллега мой Илья Крылов. Всю ночь до 7 утра не даст вам скучать, поэтому если собираетесь не спать, не спите с удовольствием.
1: Стол заказов на русском радио.

Тут, вероятно, вы зададите мне вопрос: эй, уважаемый, что за омлет, а где же яйца? Да, терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное — дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: Александр Хулиган нам пишет: хочу передать привет подруге Марине, своей любимой девочке Наташе. Очень вас люблю, мои родные. Для девчонок самую красивую песню. Поселку Воейково большой привет. Александр, доброго вечерка. Пишет нам Верунчик: Алешенька, милый, я тебя люблю, всегда рядом с тобой, помни об этом. Александра Антонова нам пишет: ох, Сашуль, сочувствую, что в пробке стоите. Я уверена, что... приятная, теплая компания, которая есть здесь, на русском. Но это я сейчас себе польстила. А скрашивает ваши ожидания. Пусть все будет хорошо. Если что, скрестила пальцы. Я уверена, ожидание скоро закончится. Саш, вы очаровательны. Фото на аватарке просто огонь. Эльвире большой привет за добрые слова. Огромное спасибо. Надеюсь, у вас тоже будет добрый-предобрый денек. Это уже про завтра, конечно. Павел Кучеров сообщает: и снова праздник у всех сладкоежек, день шоколада. Самое вкусное всегда с шоколадом связано. Шоколадные плитки можно дарить кому угодно, себе любимому в том числе. Передаю привет друзьям, желаю летнего настроения, несмотря на прохладную и дождливую погоду. Дорогой Павел, вам также привет, спасибо за теплые послания. Из Краснодарского края, из станицы Переславской, большой привет семье Романовых. Всех очень люблю, мужа Виталию, сыну Сергею, дочке Полине. Привет, привет, привет. Люблю вас, целую, мам Лен пишет и говорит: спасибо, что вы у меня есть. Малика Абдикадирова сообщает, что они сейчас находятся на другом континенте. Передаю привет всему Казахстану. И какое же счастье отдыхать вместе с семьей. Всем желаю классного отдыха, прекрасного отпуска. Малика, спасибо.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: сама чувствую себя счастливой и ни грамма не одинокой. Огромное спасибо за теплую компанию. Вы такие классные. Просто привет, привет, привет каждому из вас. А Кристина сообщает: большой привет моим родителям, которые сейчас гуляют по Москве. Приплыли в рамках круиза. Ну а я, семья, сейчас еду к океану. Во Флориде осталось 2,5 часа. Всегда слушаю русское радио. Мои американцы даже совсем не против, подпевают некоторым песням. А Крис, как всегда, очаровательная фотография. Сын вырос просто головокружительно. Так здорово, что вы вместе с нами. Большой привет Олесе от доченьки Вари. Текс, еще несколько приветов имеется. А Алексей Власов нам пишет: Алекс, привет-привет. Оренбург на связи. У нас уже за полночь, 8 июля на календаре. А значит, наступил самый семейный праздник. День любви, семьи и верности. Поздравляю с этим праздником мою маму Власову Людмилу Борисовну. Людмила Борисовна, вам также привет и от меня. А также каждую ячейку общества. Если вы одиноки, то пусть в этот день найдется та самая или тот самый. Во всяком случае, я от души желаю. Алексей, а у вас как с этим? Я помню, что у вас был дерзкий план этим летом найти вторую половинку. Александр передает привет Максу Абакумову и Александру Андриенкову. Они сейчас не спят и слушают русское радио, правильно делают. Виктория Зыкина передает привет супругу Евгению, говорит: спасибо за покупку дачи, вместе у нас все получится. А пишет нам Лилия: передаю привет и желаю хорошего дежурства моему друлеге Сергею Кузнецову. Большой привет моим родителям, спасибо за то, что они у меня есть. Пишет нам Наташа и желает всем доброго вечера. Ну все, дорогие мои, времечко вышло, за приветы всем спасибо.
1: Стол заказов русского радио.

0: Реклама на русском.
1: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
2: Счастье любит путешествия, вкусную еду и веселье, а не вот эту вот пресловутую тишину.
3: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

0: Хотели любимых песен? Так слушайте.
1: Опять одна, да пьешь до дна.
0: Только лучшее.
2: Я в глазах твоих видел снег в океане.
0: Только любимое.
3: Какая ты странная, странная, странная.
0: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.
4: Мое

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В станице Смоленской в Северском районе Кубани все в результате попадания обломков беспилотника произошло возгорание на территории одного из предприятий. Об этом сообщил краевой оперштаб. О каком именно предприятии идет речь, не уточняется. По данным оперштаба, пострадавших нет, на месте работают соответствующие службы. Ранее Минобороны информировало, что в течение вторника силы ПВО сбили 190 украинских беспилотников в воздушном пространстве России. Минобрнауки разрабатывает программу исторического минимума для студентов неисторических специальностей. В нее войдут ключевые события, процессы и личности, повлиявшие на развитие России с древности до наших дней. Проект готовится совместно с Российским историческим обществом. Предполагается, что этот минимум может стать основой для итогового экзамена по истории. Сейчас в ведомстве обсуждают, когда именно программу начнут внедрять в университетах. Минздрав подготовил проект постановления о регулировании биологически активных добавок к пище в медицине. Документ описывает, как именно будет формироваться перечень БАДов, которые врачи смогут назначать пациентам, а также список показаний для их применения. Если постановление примут, оно начнет действовать 1 марта следующего года. Врачи получили право назначать БАДы пациентам при наличии медицинских показаний в сентябре 2025-го, но это могут быть только те добавки, которые входят в перечень, который до этого времени сформирован не был. Маркетологи выяснили, что каждый десятый россиянин открывает холодильник, чтобы спастись от жары. Опрос провели специалисты одной из крупнейших торговых сетей в стране. Согласно исследованию, в топ способов охладиться в жаркий день также вошли, например, зайти в магазин, где есть кондиционер, держать воду в холодильнике и принимать душ каждые 2 часа. Около половины опрошенных россиян едят мороженое летом несколько раз в неделю. О развитии событий в выпуске менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

Дайте мне точку опоры, и я, не стану, конечно, переворачивать мир, пусть стоит как есть, а вот оттолкнуться и взлететь повыше и посмотреть, на месте ли там за облаками большой и малый медведи, как там ретроградный Меркурий поживает и конфликтуют ли до сих пор Марс и Венера. Безумно интересно, но, друзья мои, полеты во сне и наяву оставлю до лучших времен, пока еще целый час буду здесь, в уютной студии Русского радио, и, знаете, ничуть не жалею об этом, потому как с той стороны эфира теперь я это точно знаю. Лучшие на свете, самые солнечные слушатели. Стол заказов у нас с вами прошел просто вау. Как всегда, хочется сказать вам огромное спасибо за те добрые слова, которые вы нам дарите. Обещаю сразу по окончанию моего эфира оставить вас в надежных руках. Коллега мой Илья Крылов появится точно по расписанию, ну а прямо сейчас Имин на русском. Доброго вечера, доброй ночи. Поехали.

самом деле, кроме шуток, состояние под гипнозом — это то самое, что накрывает нас на старте понедельника, а потом бамс, ты как будто слышишь сквозь сон голос: «Я досчитаю до трех, и вы проснетесь». Раз, два, три, ты открываешь глаза, и уже пятница, а как прилетела. Предыдущая пятидневка ты вообще не помнишь, потому что все время был занят, куда-то бежал и бежал. И только те вечера, которые вы проводите в компании Русского радио, я в этом уверена, проходят по-настоящему здорово. Тогда вы отдыхаете, восстанавливаете душевное равновесие, и да, среда, экватор рабочей недели, вот, уже где-то на расстоянии вытянутой руки, а где-то и вовсе уже наступила. В общем, дорогие мои, я уверена, что нет задач, которые нам с вами не была бы по плечу. Только вперед, только вместе. И я уверена, что лучшее в нас, оно, безусловно, преобладает.

Пучков, конечно, красавчик, тут спорить бесполезно, однако не только эстрада российская богата красавцами-мужчинами, у нас здесь на русском тоже. На каждого парня посмотри и поймешь. Да, действительно хорош, но на свете всех милей, безусловно, мой коллега Антон Юрьев. Сегодня столкнулась с ним в лифте и могу вам сказать, море обаяния, ну не говоря уже о том, что глаза у него добрые-добрые, веселые-веселые. Вам, друзья мои, остается сделать только одно – придумать шутку, отправить к нам сюда, на русское радио. И вот этот потрясающий человек ее обязательно озвучит. А вы, как автор лучшей шутки, обязательно получите в подарок футболку с текстом вашей шутки. В общем, все совсем просто. Подробности обнаружите на нашем сайте rusradio.ru. Пишите непременно. Ну, а я, Юлия Калинина, остаюсь с вами до полуночи. Еще полчаса у нас с вами есть. В ближайшее время Дима Билан, потом «Градусы» и Виктория Дайнеко на русском.

0: на самом деле плохая память для мужчины, это можно сказать подарок. Потому что вот не помнишь ты, который по счету день рождения празднует твоя подруга или жена, и это прекрасно. А в то же время мужчинам лучше забыть, кто-то взял и поцарапал машину, а кто потратил столько денег с моей карты. Но у девчонок и вовсе девичья память, и это дело святое. Уже готов спросить у моего коллеги Ильи Крылова. Илюша, скажи, пожалуйста, бывал такое, что тебя память как-то подводила?
1: Привет, Юля. Привет. Нет, не подводила, слава богу, никогда меня память. Память у меня прекрасная, крепкая, хорошая, как и аппетит и сон. Так что все помню, ничего не забываю. Вкусно, сладко ем и сладко сплю.
0: Вот ты посмотри, здоровая, чистая совесть.
1: Такой вот человек.
0: Ты понимаешь, что сейчас многие люди говорят, ух, Крылов, какой ты, прям раздражаешь, да?
1: Ну нет, слушайте, чего раздражаться? Если что, обращайтесь, я вам подскажу рецепты счастья.
0: А, понятно. Ну, то есть у тебя есть целая ночь для того, чтобы дозированно выдавать вот эту информацию. Илюш, я тебе, как всегда, желаю сногсшибательной, классной, веселой, очень позитивной рабочей смены. Как всегда, буду слушать тебя в такси. Как только сажусь, сразу говорю, так, настройте там 105.7.
1: Такси, такси, вези, вези, 105.7. Включи, включи такси с русского радио.
0: Слушай, у меня второй вечер в самые приятные пересменки с коллегами, которые так и норовят чего-нибудь спеть.
1: Песенные пересменки. Ну, мы же на музыкальном радио работаем.
0: Да, конечно. Мы же договорились, что мы уезжаем на Мальдивы и там пишем песни.
1: Если с Набоковым?
0: Что, да, мы тебя тоже возьмем.
1: А мы авторские здесь будем получать.
0: Да, конечно.
1: За вас. Вы
0: вот,
1: пишете.
0: Вот,
1: это.
0: Посмотри, мне Миша вчера сказал, что я меркантильная. Ну, видишь, как выясняется, нет, все в порядке. Я еще раз тебе желаю доброй ночи. Друзья мои, с вами прощаюсь до завтра, до 8 вечера. За минувшие 4 часа благодарю всех. Было по-настоящему круто. Пока-пока.
1: Пока.
2: На русском радио Юлия Калинина.

0: больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте. В студии Марина Лихачева. Кабмин рассмотрит дополнительные меры по насыщению внутреннего рынка топливом. Вице-премьер Александр Новак заявил, что особое внимание планирует уделить Иркутской области, Забайкальскому краю и южным регионам страны, где сейчас активно идут сельскохозяйственные работы. Пассажиры автовокзала в Ростовской области смогут получать кэшбэк при покупке билетов на пригородные и междугородние рейсы. Об этом сообщают на сайте Донского правительства. При оплате проездных документов картой МИР в кассах или через терминалы самообслуживания на автовокзалах и автостанциях области. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо заранее зарегистрировать карту МИР в программе лояльности. Более половины россиян выступили за ограничения в интернете для подрастающего поколения, передает Интерфакс. В Совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека рассказали о результатах недавнего исследования. При этом 35% респондентов не поддерживают полный запрет, но выступают за ужесточение правил, например, получение согласия родителей или лимитирование времени в сети. Лишь 12% опрошенных высказались против любых ограничений. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
2: Спонсор программы ООО «Автопарк».
3: JQ J6. Автомобиль для тех, чьи дороги ведут за пределы асфальта. Изысканный дизайн. Камера 540 градусов. 19 ассистентов безопасности. Особый уровень климат-контроля для питомцев. И внедорожная проходимость. Свобода без компромиссов. Выгодные условия на приобретение JQ J6 только в Sokol Motors. JQ J6. Ваш путь начинается здесь. Аксайский проспект, 13.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Если вам кажется, что день сегодня какой-то не такой, вы не ошиблись. Есть такое. День действительно особенный для всех нас, кто строит семью уже много-много лет, укрепляет ее или только собирается семью построить, любит всех своих близких и хранит верность традициям семьи и всем ее представителям. Да, сегодня 8 июля, праздник День семьи, любви и верности. И я, Илья Крылов, всех вас поздравляю на Русском радио. Ну и всей семьей давайте поближе к радиоприемникам, слушайте любимые песни, и пусть от этого ваше настроение становится только лучше.
1: Русское радио.

«Русское радио Ростов». Для лиц старше 12 лет. «Русское радио». «Радио большой страны». «Все будет хорошо».

каждому человеку важно, где он встретит новый день и с кем это сделает, в какой компании друзей, или это будет самый узкий семейный круг, а некоторые и вообще выберут вариант тет-а-тет со своей половинкой и станут абсолютно счастливыми. Ну а мы, Русское радио, будем тут как тут скрашивать минуты вашего отдыха или работы, если делами решить под нас заняться. А вот вам для всего для этого песня про лето группы Hi-Fi, танцевальная вещица Артура Пирожкова, хит Виагры, ну а прямо сейчас только лишь романтическое свидание и назначать под эту композицию «Как дитя» Ханны и Н.Ю. на русском.

0: Перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+.

это смотря где вы слушаете нас в данную минуту. Кого ночь, зажигаем луну, кого утро за окном, зажигаем солнце и улыбаемся на русском. Не грустим, надеюсь, песни, если станет грустно, Аня Семенович настроила вас на позитив. И главное, друзья, эту волну не теряйте, чтобы радости в душе хватило на целый день до самого вечера, и тогда среда пройдет на 1000000%. Все будет звездно. А вот вам и еще одна звезда от Стаса Пьехи. Ну, а меня зовут Илья Крылов. Всем не спящим большой привет!

Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. «Как же так?»

еще не отсутствие полностью чего-либо. Мне кажется, лучше пусть мало, чем вообще zero, ноль. А потом потихонечку, помаленечку, мал-помалу, как говорится, из чего-то крохотного большое вырастет, разгорится пламя огня. Любовного уж точно, главное верить в это. И друг другу в отношениях тоже очень главное верить. Ничего не получится иначе, как ни старайся. А будут только упреки, вот эти вот слова неприятные. Я тебе не верю, пусть эти слова только в следующей прекрасной песне останутся, которую с удовольствием на русском радио поставлю я, Илья Крылов. Слушаем.

Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна? Любимое на русском. А я

чтобы лететь легко и быстро, нужно сбросить с себя груз проблем, всякую такую печаль, разочарование, неуверенность. У вас все получится. Верьте в себя и свои силы. И тогда полет этого дня будет стремительный. В финале, в награду за все хорошее, вы получите от кого-нибудь примерно такие слова. Ты большой или большая, молодец. И желание ваше исполнится. Ну, а еще больше желаний сейчас исполнит рыбка, рускородиная, золотая, от группы «Фабрика».

0: конце города.
1: И чтобы никто и никого не ждал на другом конце города или провода телефонного, если вдруг таким видом связи еще пользуетесь вы, мы, Русское радио, есть у вас. И программа «Стол заказов». Всех объединяем, расстояния любые сокращаем. Привет кому-то отправили, теплое слово сказали, и все, уже вы рядом. Пишите на 8-916-003-105-7 во все мессенджеры «Русского». А еще у нас есть канал в Максе, группы ВКонтакте, Одноклассниках. В 2 часа по Москве начнем «Стол заказов».
2: На «Русском радио» Илья Крылов. Что слушает страна?
3: Все, что хочешь от жизни, бери и беги, бери и беги, беги вперед.
2: Русское радио.
4: Услышит весь район, что я в тебя влюблю, и лишь гитары звучат.
2: Только любимое. Только лучшее.
5: Все это самообман. Здесь больше нету иллюзий.
2: Слушайте лучшее, любимое на русском.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: 105,7. Программа наша праздничная сегодня, 8 июля, День семьи, любви и верности. Поздравляю. А вот и первое послание по этому поводу. Людмила из Уссурийска пишет. Илья, привет. Хорошего эфира. Спасибо тебе. Вам, Людмила, спасибо. Поздравляю всех с Днем семьи, любви и верности. Этот праздник напоминает нам о самых важных ценностях в жизни, любви, заботе и поддержке близких. Пусть ваши семьи будут крепкими, полными радости и гармонии. Желаю, чтобы каждый день вы дарили друг другу тепло и внимание, а ваши дома были наполнены смехом и счастьем. С праздником! Берегите свои семьи, любите друг друга, своим пациентам желаю здоровья. Любимые мои дети, я вас люблю. С праздником вас, Кирилл, желаю поступить в морской колледж, добиться своей цели. Дальше большой привет летит Екатерине Замятиной из Москвы. С юбилеем поздравляем вместе с Ольгой и Екатериной. Желаем здоровья, безграничного счастья, терпения и всего самого наилучшего. Русское радио присоединяется.
1: Стол заказов на Русском радио.

Ваше сообщение в столе заказов тоже просто на миллионы. Семья Ефимкиных из Орловской области поздравляет всех с Днем семьи, любви и верности. Своих детей, внуков, братьев, сестер и друг друга, конечно же, Жанна и Юрий передавали всем привет. Привет, Илья. Поздравьте, пожалуйста, всех родственников с Днем семьи, любви и верности. Желаю им любви, семьи и верности. И не забывайте, жизнь прекрасна и удивительна. От Алекса из небольшого баварского хуторка это было. Германия на проводе. Спасибо, братишка. Да всегда, пожалуйста. С Днем семьи, любви и верности. Супруга Димулю поздравьте. Я не представляю жизни без тебя. Ты мое все. Очень тебя люблю. Спокойной ночи, твоя Наталья.

0: заказов на русском радио.
1: Илья Крылов у микрофона, в студии Русского радио. Отправляйте привет и поздравления на номер 8-916-003-105-7 во все мессенджеры Русского. Заходите в соцсети, там мы тоже есть. Доброе утро, Русское радио. Привет вам из Красноярска. Хочу пожелать сыну Никите удачно пройти военный сбор и вернуться домой. Также хочу поздравить с праздником семьи, любви и верности, пожелать здоровья, успехов, светлого неба над головой. Это был Анатолий. Марина передает свой привет подружке Олечке Гусаковой. Давно не виделись, но обещаю скоро приехать, так что жди. Дальше. Доброй ночи, Илья. Я так хочу, чтобы лето не кончалось. Это так красиво. Лето — это награда за долгие зимние вечера. Всем хорошего настроения. С праздником, с днем семьи, любви и верности, мира и любви всем пожелала из Екатеринбурга прекрасная Елена.
0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: уже забрал ваши письма. Вот держу в руках перед своими глазами. Читаю в столе заказов. Я Крылов Илья. Доброй ночи, Русское радио. Поздравляю всех радиослушателей, весь коллектив Рускородина. С днем семьи, любви и верности. Желаю всем здоровья. Тебе, Илья, хорошей теплой ночи. Павел Сорокин, город Москва. Павел, спасибо огромное. Дальше вот такое очень интересное сообщение я увидел. Привет, родное русское, большой пламенный депутатом из Сарова. Буду баллотироваться, наводить порядок, с уважением горожанам. Анонимный кандидат. Так, товарищи избиратели, номер запомнили. Телефон у нас этого слушателя есть, если что. Вы потом пишите, проверим, как он предвыборное обещание выполнит, если изберете. Так что держим человека на карандаше. Так, напоминаю, куда можно сообщение отправлять. Номер 8-916-003-105-7 и ВК «Одноклассники». Там тоже черкните, не поленитесь.
1: Каждое воскресенье в 8

0: приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте.
1: Я очень жду ваших сообщений с приветами.
0: Дембельский альбом на Русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Меня зовут Илья Крылов, я на русском радио в столе заказов, а вы по ту сторону приемников слушаете и приветы передаете, и, конечно же, поздравляете. Доброе утро из Уссурийска всем, кто только засыпает и кто уже проснулся. С праздником семьи, любви и верности. Пусть всегда будут рядом люди, кто любит нас и поддерживает, а тем, кто уже на пути создания семьи, удачи и крепкой любви. Всем привет в Казахстан, Германию и Москву от Анастасии из Уссурийска. Дальше. Передайте, пожалуйста, горячий привет моей жене Ольге из города Лида, Беларусь. Поздравьте с праздником, с Днем Семьи, Любви и Верности. Скажите, что сильно люблю. Муж Юрий отправил это послание. Всем нескучной рабочей недели, скоро выходные, весело и полезно отдохнем. Так точно, Юрий. Здравствуйте. Прошу передать привет своей сестренке. Поздравьте ее, пожалуйста, с днем рождения, с юбилеем. 8 июля. День рождения. Она живет в Алмате и слушает русское радио. Спасибо вам, ваша Алена. Дальше большой привет летит супруге Нафани, как здесь написано. Я тебя очень сильно люблю. Имчук, тебе с праздником. Город Электросталь.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений. В тебе.

вы верите, что долетят приветы и поздравления сюда, в Москву, на Русское радио? И правильно делаете, что верите. Не забывайте наш номер 8-916-003-105-7. Макс, Контакт, Одноклассники. Тёма пишет: большой привет жене Насте, сыну Тимофею. Я их очень сильно люблю. Они самое дорогое, что есть у меня. Ну и, конечно же, поздравляю с днем семьи, любви и верности. Доброй ночи, Русское радио. Сидим на берегу Камы. Хотелось бы вот так вот почаще собираться. Ирина, Катюша, спасибо, что вы у меня есть. Елена отправила это послание. Дальше Маша подхватывает. Передаю большой привет Наташе Тихомировой и Семену Томи и Андрюше Скачковым. Едем нашей большой дружной компанией с отдыха. Слушаем вас, Русское радио. Надеюсь, ребят, хорошо. И, девчонки, вы отдохнули. Ирина Кузьмина передает свой привет. Доброй ночи. Большой привет в Голливуд, в США. Всем русскоязычным Америки и мира передайте большой привет. Отправлено, Ирина. Надеюсь, все ваш горячий привет получили.

0: Реклама на русском.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Утро всегда доброе. А дальше сами. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Сладких снов, может быть, даже малахитовых, если пытаетесь уснуть, но остальным не спится. Приветы люди передают, поздравляют, песни слушают на русском радио в столе заказов. Его завершаем, к сожалению. Следующий появится сегодня в 14.00 по столице. Ну а пока Сергей передает большой привет всем из Находки. Это город такой прекрасный. Дальше Надя из Испании пишет. Едем с мужем в машине, слушаем вас. Хочу сказать, что он у меня самый лучший. Сделал нам подарок на годовщину свадьбы с Вадимом. В Португалию. Ты супер. Люблю тебя сильно. Вовочка мой родной. Привет из солнечного Дагестана всем. Моему самому любимому человеку Коле. С днем семьи, любви и верности. Пусть он знает, что я его очень сильно люблю и всегда буду любить, написала Жанна. Маша передает большой привет девчонкам из столовой школы номер 3 поселка Солнечный. Мы справимся, мы сильные. С праздником, с днем семьи, любви и верности.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.